0: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем в Беларуси переменная облачность и без осадков. Жарче всего будет в Бресте – плюс 30, в Гомеле и Гродно – 26-28 тепла, в Могилеве и Витебске – плюс 24-26, и в Минске днем тоже до плюс 26 и без дождей.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси переменная облачность и без осадков. Жарче всего будет в Бресте – плюс 30, в Гомеле и Гродно – 26-28 тепла, в Могилеве и Витебске – плюс 24-26, и в Минске днем тоже до плюс 26 и без дождей.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: короткая реклама.
1: Нападающий проходит по флангу. Навес.
2: Недоспешный момент.
3: Час. Лидское премиум.
4: Размерное уживание пива шкодит вашему здоровью.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Нападающий проходит по флангу. Навес. Недоспешный момент.
2: Час. Лидское премиум. Размерное уживание пива шкодит вашему здоровью.
0: А дальше хит за хитом.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси переменная облачность и без осадков. Жарче всего будет в Бресте – плюс 30, в Гомеле и Гродно – 26-28 тепла, в Могилеве и Витебске – плюс 24-26, и в Минске днем тоже до плюс 26 и без дождей.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: Российская реклама.
1: Нападающий проходит по флангу. Навес.
2: Недоспешный момент.
3: Час. Лидское премиум.
4: Размерное уживание пива шкодит вашему здоровью.
5: А дальше хит за хитом.
6: Вы слушаете.
5: Радио
6: Юнистар.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: С Максфлайном.
2: Нападающий проходит по флангу. Навес.
3: Небезопасный момент.
4: Час. Лидское премиум.
5: Размерное уживание пива шкодить вашему здоровью.
6: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: До 100 рублей фрибет Бетера. До 100 рублей фрибет Бетера.
2: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Нападающий проходит по флангу. Навес.
4: Недоспешный момент.

0: Зарядная станция в отпуске. Пока в эфире лучшие моменты года. Самые яркие шутки и хиты для вашего энергичного утра. А уже 10 августа новый сезон, новое настроение и даже новый ведущий в команде.
1: Партнер шоу «Кондитерская фабрика «Красный пищевик».
2: Добро пожаловать к нам на фабрику. Я Звездный Джойц. И каждый день здесь начинается одинаково. Кто-то скажет рутина, но для нас она такая сладкая. Здесь рождается наша драже Джойцы. Это место, где ожидание превращается в яркие эмоции. Молочный шоколад, йогуртовая глазурь. Все, что вы так любите. Джойцы, настроение на максимум.
3: Зарядная станция.
4: Вы слушаете

Доброе утро. В Беларуси 7.00 с новостями Виктория Демидова. Реальные денежные доходы белорусов выросли за полгода почти на 8%. Такие данные приводит Белстат. Заработная плата по-прежнему занимает самую большую долю в общем объеме денежных доходов белорусов – 66%. На втором месте остаются различные социальные выплаты – пенсии, пособия и стипендии. В Белстате обратили внимание, что это уже чистые данные без налогов и сборов, сообщает Белта. Минобразование изменило правила приема в лицеи. Главное изменение касается абитуриентов, которые поступали в лицей БГУ, набрали высокие баллы, но не прошли по конкурсу. Раньше из-за единых сроков зачисления такие ребята фактически теряли возможность тот же год подать документы в другие лицеи. Теперь они смогут это сделать, но с условием. Профильные предметы в новом лицее должны совпадать с теми, по которым школьник сдавал вступительные испытания в лицей БГУ. ГАИ усилила контроль за городскими и пригородными автобусами. До 22 июля инспекторы будут проверять, соответствует ли количество пассажиров посадочным местам и все ли пристегнуты ремнями безопасности. Контролировать будут и техническое состояние автобусов, так же как водители соблюдают скоростной режим и правила обгона. К административной ответственности будут привлекать и должностных лиц, если они допустили на маршрут технически неисправный транспорт, сообщает Белта. К новостям компании «Белгазпромбанк» и «Банк развития» предлагают малым и средним предприятиям, а также индивидуальным предпринимателям страны кредиты в белорусских рублях на срок до 7 лет. Ставка от 6,30% годовых. Подробнее о финансировании проектов в различных сферах экономики можно узнать на сайте belgazprombank.by по номеру 120. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 29 копеек, доллар США 2 рубля 88 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 70 копеек. И в завершение о спорте. Сборная Аргентины второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира по футболу. Вчера для этого она обыграла Англию. Игра закончилась со счетом 2-1. Белта напоминает, что на этом мундиале лидер сборной Аргентины Лионель Месси забил уже 8 мячей, столько же у француза Килиана Мбаппе. В составе англичан по 6 раз отличились Харри Кейн и Джуд Беллингем. Это пока все новости. Через несколько секунд о погоде. Еще один горячий день ждет сегодня.

0: Сегодня Беларусь. По информации сайта Погода.бай, в Гродно, Гомеле, Бресте показатели термометра могут подняться до плюс 30. В Витебске, Могилеве до плюс 26, в Минске от плюс 24 до плюс 26. Всюду будет облачно с прояснениями. На этом пока все. Меня зовут Виктория Демидова. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер прогноза погоды – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Бриллиантовые комплименты от «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 31 июля. Настоящие бриллианты в подарок. При покупке изделий «Кристалл»

0: Россия с бриллиантами. Особенное лето ждет вас в Белювелирторг. Подробнее на белювелирторг.бай и по телефону 029-395-7395.
1: Хит за хитом. Весь день.

выехать из дома пораньше и остановиться на каждом светофоре по дороге. Шоу «Зарядная станция». Заряжаем везением.

0: для детей старше 16 лет.
1: Чтобы вы не запутались, если вдруг вам на телефон начнут звонить мошенники, вот сейчас три ошибки, которые заставляют людей постоянно ошибаться и вестись на поводу у этих негодяев.
2: Причем попадаются даже самые умные. Итак, первый пункт. Знаете, почему мы идем до конца? Знаете, почему потом соглашаемся на все эти провокации?
1: Почему?
2: А потому что мы уже потратили время и силы на разговор мошенников.
1: Ну, то есть, как будто бы уже... Ладно, там еще миллион. Ну, что, зря разговаривали, что ли?
3: Ситуация один в один с универом, потому что бывает так, что на первом курсе, понимаешь, ну вообще мимо, я 2 плюс 2 плохо складываю, а я сижу на высшей математике почему-то и как бы, ну уже нужно идти до конца, потому что что, ЦТ сдавал, к репетиторам ходил, экзамен.
2: Вика, а, 4.
1: Все хорошо, только не надо называть занятия по инженерии в техникуме на штукатуре, где ты училась, высшей математикой.
2: Ну кому как.
1: Так все нормально, правильно говоришь.
2: Я однажды, кстати, так целый сериал посмотрела, понимаешь, из 12 серий, вот так вот начала, думаю,
1: фу, Санта-Барбару смотрела.
2: Да, да, думаете, очень нравилось. Второй пункт. Мошенники, они создают панику и ограничивают время для принятия решения. Надо быстро, давайте, времени нет, времени нет. И вот мы совершаем эту самую ошибку.
1: Поэтому... живя в браке,

0: все привыкли, 1,5-2 минуты, и решение принято.
1: Да, и третий пункт – это властный и глубокий голос. А именно таким голосом обычно разговаривает с тобой мошенник, и все это располагает к доверию. Он говорит, послушайте, это вам звонит очень ответственный человек. И все, и ты думаешь, да-да-да, по-другому быть не может.
0: Слушайте, ребят, я не знаю, мне один раз на телефон позвонили мошенники, я снял трубку. Ну, было понятно сразу по номеру, во-первых, входящему, там код совершенно другой, не Беларусь. А во-вторых, вот ты говоришь про властный голос, ну, там был...
2: Здравствуйте!
3: Добрый вечер!
4: Партнер шоу «Сеть АЗС «Газпромнефть». Почему ты такая счастливая?
5: Потому что наполняю лето баллами сетью АЗС «Газпромнефть».
4: Заправляйтесь от 20 литров с картой лояльности разом с нами и получаете до 10 копеек выгоды.

0: А сейчас о пробках, чтобы вы никуда не опоздали. По информации сервиса Яндекс.Карты, с затруднениями в Минске вы столкнетесь на улице Лобанка и улице Кунцевщина от улицы Мазурова до Матусевича. Там вы простоите 7 минут.
1: Реклама. Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 76.

0: что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Солигорск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 16 по 19 июля в Солигорске.
2: Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
3: Это была реклама. А дальше мировой хит.
5: Партнер препарат Смектосорб.
6: Селезенкин?
7: Есть.
6: Печенкин?
8: Есть.
6: Кишечник? Где кишечник?
7: Расстроился, снова диарея.
9: Смектосорб для лечения острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Не требует разведения водой. Это уже готовая суспензия для приема. Смектосорб. Диарея в ловушке.
10: Реклама. Лекарственный препарат. Ознакомьтесь с инструкцией, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные эффекты. Не рекомендуется применение во время беременности и в период кормления грудью. У детей с острой диареей препарат должен применяться в комплексе с предварительным приемом орального ретрансляционного раствора. У взрослых регидратация назначается при необходимости. Имеется ограничение в продолжительности приема. Максимум 7 дней. Производитель СП ООО «Фармленд».

0: кондиционеры MDV.
1: Если хотите освежиться, то пора определиться. Вы купите, например, MDV кондиционер. Кондиционеры MDV не подводят, не простужают и не пересушивают воздух. MDV для тех, кто не любит кондиционеры или уже любит MDV.
2: Реклама.
3: Опять за продуктами?
2: Не за продуктами, а за большими деньгами. Весь июль покупаешь товары удачи в Еврооптехит и получаешь шанс на выигрыш суперприза. Больше товаров удачи, больше шансов на выигрыш.
4: Участвуйте в розыгрышах больших денег. 150 тысяч рублей, 2 приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в Евроопт. Рекламная игра «Удача» в придачу «Тур 217» с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.европ.ру. Городской телефон 388-76-76.
5: Пора в ОМА! Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-45-00 и на ОМА.бай.
6: Суши Хаус представляет легендарный суши-сет от Юнистар.
7: Он сделан так, как желали вы. Любимый вкус и еще больше рыбы. Танцуйте от счастья, живите в удовольствии.
6: Подробнее по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by.
8: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
9: Остался всего один рекламный ролик.
10: Лето в разгаре выгоды. В «Пятом элементе» только до 3 августа. Покупай мощный моющий робот-пылесос Narva Freo X Ultra с технологией сжатия пыли и щеткой с защитой от наматывания волос со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 54 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. «Пятый элемент Бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
9: Это была реклама.
11: Сейчас новости. Реальные денежные доходы белорусов выросли за полгода почти на 8%. Такие данные приводит Белстат. Зарплата по-прежнему занимает самую большую долю в общем объеме денежных доходов белорусов. Это 66%. Минобразование изменило правила приема в лицеи. Главное изменение касается абитуриентов, которые поступали в лицей БГУ. Набрали высокие баллы, но не прошли по конкурсу. Раньше из-за единых сроков зачисления такие ребята фактически теряли возможность в тот же год подать документы в другие лицеи. Теперь они смогут это сделать. ГАИ усилила контроль за городскими и пригородными автобусами. До 22 июля инспекторы будут проверять, соответствует ли количество пассажиров посадочным местам и все ли пристегнуты ремнями безопасности. Сборная Аргентины второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира по футболу. Вчера для этого она обыграла Англию. Игра закончилась со счетом 2-1. Это пока все новости. Через несколько секунд о погоде.
5: Партнер новостей – автомобили «Хавейл».
12: Обновленные кроссоверы «Хавейл» уже в Беларуси. Новые версии популярных моделей «Хавейл» уже доступны у официальных дилеров в Минске и

0: 3 года. Подробности на havail.by или по номеру 7905.
1: Еще один горячий день ждет сегодня Беларусь. По информации сайта Погода.бай, в Гродно, Гомеле и Бресте показатели термометра могут подняться до плюс 30. В Витебске и Могилеве до плюс 26. В Минске от плюс 24 до плюс 26. Всюду будет облачно с прояснениями. На этом пока все. Меня зовут Виктория Демидова. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
2: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Мидея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Мидея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежные решения и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram «Климат Стор».

Начальник уже что-то пишет. А вы еще переставляете будильник? Зарядная станция. И пусть весь мир подождет.

0: Ну, а сейчас поговорим про скрытые, не всем известные настройки нашего организма.
1: Давай.
0: В процессе работы можно перенастраивать, если что-то не так пошло. Ну, и вот три таких примера сейчас для вас приведем. Ну, вот, например, первое. Угу. Значит, ты знала, что если, например, ты чувствуешь лень,
1: так,
0: усталость, так, что нужно сделать? Нужно чистить зубы левой рукой.
1: Серьезно?
0: Да, берешь щетку, берешь пасту.
1: Это ж неудобно.
0: Вот, это перезагрузит твой мозг, ага, и возобновит активность его.

0: сливу.
1: Ой, ну вообще, ты знаешь.
0: Ты не волнуешься и со сливой. Тебе все равно, что у тебя слива на носу, представляешь?
1: Ну да, уже волноваться не будешь, просто будет болеть.
0: И третье, самое, пожалуй, полезное.
1: Давай.
0: Если вы не можете уснуть,
1: так,
0: нужно моргать очень быстро в течение 1 минуты. Быстро моргаешь в течение 1 минуты.
1: Муж будет вызывать скорую.
0: Ну, послушай, если пена не пошла, а ты начинаешь засыпать, то чего волноваться?
1: Черт с ним, да.
2: Партнер шоу – компания «Белтелеком».
3: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелекомшоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 625.

0: 44 788 88 80. Срок проведения акции с 13 июля по 2 августа 2026 года.
1: Смачная вечера. З котелочка на вогнішчы, на свежым паветры начовачка. Ну і нулёвачка. Лідская нулёвачка пшанічная. Безалкагольная, з пшанічным смакам ды пухнатай пенай. Ну і нулёвачка. Безалкагольная, пшанічная.
2: Только в июле в гипермаркете Билд скидки на спецодежду 10%, а на товары для рыбалки 20%. Ждем по адресу: гипермаркет Билд, съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт Билд.Шоп.Бай. Телефон 599-69-69.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
5: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09 или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.
3: Это была реклама. А дальше мировой хит.
6: Партнер — стоматология Стомика.
3: Стомика. Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
7: 7734. Улыбайтесь, люди, шире. Стомика.
3: Информация носит рекламу.

мужчин. Женщина говорит, что я видел, как вы уронили ребенка, он ударился головой. Нет-нет, ее успокаивают. Мы слышим плач женщины, крики, куда вы его несете. В общем-то, абсолютный хаос, но мы понимаем, что, скорее всего, мы видим процесс рождения ребенка его собственными глазами. Дальше, видимо, врачи, потому что все белое, но очень неразборчивое, пытаются произвести какие-то реанимационные действия. Мы видим шлепок и слышим плач ребенка. Следующий кадр. Деревянная дверь. Справа висит картина. Снизу столик. К двери подходит полноватый мужчина. Он раскрывает дверь. В фойе стоит другой мужчина в джинсах, в тенниске. Мужчина средних лет, лысоват. Он любуется на аквариум. Увидев, что дверь открыта, он молча проходит в кабинет и садится на диван, выкладывая на стол мобильный телефон.

0: Шоу «Зарядная станция» в отпуске. Пока в эфире лучшие моменты года. Самые яркие шутки и хиты для вашего энергичного утра. А уже 10 августа новый сезон, новое настроение и даже новый ведущий в команде.
1: Партнер шоу «Кондитерская фабрика «Красный пищевик».
2: Добро пожаловать к нам на фабрику. Я Звездный Джойц. И каждый день здесь начинается одинаково. Кто-то скажет рутина, но для нас она такая сладкая. Здесь рождается наша драже Джойцы. Это место, где ожидание превращается в яркие эмоции. Молочный шоколад, йогуртовая глазурь. Все, что вы так любите. Джойцы, настроение на максимум.
3: Зарядная станция. Реклама.
4: Июль. Миля жарит цены. Скидки до 50%. Болгарка «Партизан» 99 рублей. Аккумуляторная дрель «Шуруповерт Эден» 43 рубля. Подробнее на «Миля.бай» и по телефону 7741.
5: В день рождения сети Мила можно все. С 16 по 22 июля кэшбэк 40% на декоративную косметику и парфюмерию. Кэшбэк начисляется на неакционные товары. Отмечаем праздник вместе. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
6: Ярмарка «Любимая Индия» снова в Минске. Здесь вы найдете большой ассортимент индийских товаров на любой вкус. Чай, специи, украшения и одежда, а также многое другое. Минск, проспект Дзержинского, 91, возле супермаркета «Алми» с 16 по 26 июля.
7: «Эос, Эос, Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос».
8: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
9: «Паравома». Бассейны до минус 35%. Садовое кресло из искусственного ротанга всего 49 рублей. Акция действует по 2 августа. В «Ома» все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на «Ома.бай».
10: Остался всего один рекламный ролик.
11: Лучше, чем ваш бывший. Двухкамерный холодильник LG с системой No Frost в Электросиле в июле. Всего за 128 рублей в месяц при оплате частями на 20 месяцев.

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Мечтали о бриллиантах? Белювелирторг готов их вам подарить! По 31 июля в сети Белювелирторг и Кристалл бриллиант в подарок! При покупке изделий Кристалл от 500 рублей и мега-бонусы и скидки! Подробнее на белювелирторг.бай и по телефону 029-395-7395.
1: Доброе утро, Беларусь! 8.00 с новостями Виктория Демидова. Электромобили могут скоро немного подорожать в Беларуси. В стране заканчиваются квоты на беспошлинный ввоз таких машин для юрлиц. Осталось всего 810 авто. Когда квота закончится, предпринимателям придется платить таможенную пошлину 15% от стоимости машины. Напомню, это не касается электромобилей, с даты выпуска которых прошло не более 5 лет. Зарегистрировать домашних питомцев в Беларуси можно будет онлайн. Сделать это возможно через портал «Е-послуга». Такая функция там появится до конца этого года. Об этом рассказали в Национальном центре электронных услуг. Сейчас напомню, чтобы прописать кота или собаку в квартире в Минске, нужно прийти в службу «Одно окно» с паспортом и подать заявление. Регулярные рейсы на Пхукет будет выполнять Белавия с октября. Белта передает, что полеты Минск-Пхукет запланированы на 21 и 23 октября, а Пхукет-Минск на октябрь 30 числа. Но уже с 29 октября регулярные рейсы Минск-Пхукет-Минск будут выполняться два раза в неделю, туда по четвергам и воскресеньям, обратно по пятницам и понедельникам. К новостям. Компании 20 лет исполнилось магазинам «Простор». В честь дня рождения в магазинах Минска, Логойска и Бобруйска выгодное предложение для всей семьи. 17 и 18 июля на все полуфабрикаты мариновки, фарши и колбаски собственного производства 20% возвращается на карту впрок. Подробнее простор.бай, телефон 44-523-33-33. В Минске наградили лучших бизнесменов года, учредителей и топ-менеджеров крупных белорусских предприятий дипломами конкурса «Человек дела 2026» и специальными призами от известного скульптора Сергея Гумилевского отметили 12 лауреатов. Среди победителей председатель правления Белгазпромбанка Ирина Потапова, генеральные директора компании «Металлоптсбыт» Максей Крупейченко, Гродненский мясокомбинат Ольга Янушка, директор филиала компании «Берестейский пекарь» Давид Городокского хлебозавода Сергей Леоновец и другие. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 29 копеек, доллар США 2 рубля 88 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 70 копеек. И в завершение о спорте. Сборная Аргентины второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира по футболу. Вчера для этого она обыграла Англию. Игра закончилась со счетом 2-1. Белта напоминает, что на этом мундиале лидер сборной Аргентины Лионель Месси забил уже 8 мячей. Столько же и у француза Килиана Мбаппе. В составе англичан по 6 раз отличились Харри Кейн и Джуд Беллингем. Это пока все новости. Через несколько секунд о погоде.
0: Партнер новостей – жилой комплекс «Минск-Мир».
2: Бизнес-апартаменты по новым ценам в

0: Также рассрочка на 48 месяцев. Звоните прямо сейчас. 7675. Сайт minskworld.by.
1: Еще один горячий день ждет сегодня Беларусь. По информации сайта Погода.бай в Гродно, Гомеле и Бресте показатели термометра могут подняться до плюс 30. В Витебске и Могилеве до плюс 26, в Минске от плюс 24 до плюс 26. Всюду будет облачно, с прояснениями. На этом пока все. Меня зовут Виктория Демидова. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
2: Партнер прогноза погоды «Ламода». Твой гид по стилю.
3: Летняя распродажа на «Ламода». До 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на «Ламода.бай» и по телефону 8044-784-84-84.
4: Хит за хитом. Весь день.

0: для детей старше 16 лет.
1: Прямо сейчас мы расскажем вам о профессиях будущего. Ну вот, у мам часто бывает такое вот, куда... Как ребенка направить, куда поступать, чтобы потом трудоустроился. А вот профессии же, они в будущем изменятся.
2: Это точно.
1: Давай топ-3, которые, возможно, станут актуальными.
2: Первое. Это утилизатор цифрового мусора.
3: Это как?
2: Именно этот человек будет смотреть на твою фотографию 15-летней давности и думать, быть ей или не быть. Не быть. Делит. Вот так это будет выглядеть.
1: Утилизатор цифрового мусора.
2: Да-да-да. Именно он будет решать, какие базы данных сохранить, а какие уже все нужно выбрасывать. В общем, такой, знаешь, решала. Вот буквально одной кнопочкой delete будет определять, чему сохраняться, а что уже вообще не должно быть в цифровом пространстве.
1: Так, хорошо. Ну, это интересное занятие, конечно.
2: Так.
1: Я могу, кстати, уже работать утилизатором цифрового мусора. Мне столько мусора попадается в Инстаграм, я утилизировал.
2: Все удалить.
1: Если бы у меня была возможность, ребят, вы выдохнули бы, я очистил бы столько аккаунтов.
2: Это классная тема, но здесь именно, понимаешь, то, что уже устарело, как будто бы, чтобы оно не занимало место, а не то, что сейчас у нас, понимаешь, очистил бы.
1: То, что у тебя сейчас, оно уже устарело.
2: Ладно, поняла. Затем вторая, это техно-стилисты. Это вот те ребята, которые будут вшивать разные датчики там в куртку, в шапку, что будет измерять там давление, температуру, вес и все прочее.
1: А я думал, техно-стилисты, это когда ты приходишь к стилисту, он такой в стиле робота тебе двигается, он так под музыку, рободенс такой.
2: Они тебе такие классные костюмы будут создавать, представляешь?
1: А диско-стилистов не будет?
2: Диско-стилистов, не знаю, нет информации.
1: Хип-хоп-стилисты,
2: нет информации.
1: Только техно.
2: Да. И третье еще, это консультанты по безопасности цифрового профиля. Звучит мудрено, конечно, смотрите, что этот человек будет делать.
1: Так, он будет говорить. Пароль 1, 2, 3, 4, 5, опасный.
2: Ты угадал.
3: Зачем он пароль назвал?
2: Реально, так это и будет работать. Они подскажут, как защитить личную информацию, а еще посмотрят на тебя и думают, слушай, эти фотографии не надо размещать, а вот эти вот стоят. В общем, будут создавать твой образ в цифровом пространстве, чтобы ты выглядел богатым, успешным, солидным мужчиной, а не вот это вот в треньках, понимаешь?
1: А жил по-прежнему с мамой
2: никто не узнает.
3: Да. Казаться не быть.
2: Да.
1: В конце концов, если что, всегда можно вызвать этого...
2: Утилизатора
1: цифрового мусора.

0: Партнер шоу «Сеть АЗС «Газпромнефть». Почему ты такая счастливая?
1: Потому что наполняю лето баллами с сетью АЗС «Газпромнефть».
0: Заправляйтесь от 20 литров с картой лояльности разом с нами и получаете до 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 6 августа 2026 года. Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
2: Это Юнистар.

Но сейчас расскажу о пробках, чтобы вы никуда не опоздали. По информации сервиса Яндекс.Карты, с затруднениями в Минске вы столкнетесь на МКАДе от Игуменского тракта до улицы Козинца. Там можно простоять аж 40 минут.

0: настроен. Едем на шашлыки. Грильфест не снижает обороты в Евроопт. С 6 по 19 июля шашлык из птицы летний, полуфабрикат. Всего за 9 рублей 99 копеек за килограмм. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
1: Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца. Мало. О, допей молоко.
2: Зачем?
1: В Санте возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватает.
3: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов Санта по картам Visa Альфа-Банка. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?
5: Только в июле в гипермаркете Билд скидки на садовые качели 15%. Ждем по адресу гипермаркет Билд, съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт buildshop.by. Телефон 599-69-69.
6: Грандиозная ювелирная распродажа в сети «Соколов». Скидки до 75% на все украшения и часы. Лето засияет ярче с любимыми украшениями «Соколов». Акция действует по 31 июля. Подробности на соколов-беларусь.бай и по телефону плюс 375-29-537-44-44.
7: Остался всего один рекламный ролик. Горячее предложение в три цены по 28 июля. Крупа гречневая, ядрица купеческая. Рубль 79 за 700 грамм. Стиральный порошок Ариэль 9,99 за 1,5 килограмма. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300. Это была реклама. А дальше мировой хит.
8: Партнер препарат Диавен.
9: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
10: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить тяжесть, боль, усталость в ногах при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
11: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям и во время кормления грудью. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Флекфарм». Беларусь.

0: для детей старше 16 лет.
1: Рубрика «Я никогда не». Мы спрашивали сегодня о том, падали ли вы с верхних полок в поездах.
2: Юля написала.
1: Или где бы то ни было.
2: Мне было лет 5. Мы ехали всей семьей на юг, и я попросила маму посадить меня на верхнюю полку. Поезд затормозил, и я вместе с матрасом спланировала между полками. Мама заходит в купе, а тут я на матрасе сижу.
1: Первый летающий матрас-самолет.
2: Дмитрий написал историю, говорит, не со мной, с моим братом. Ехали вместе. Было давно, ему лет 10, и вот он свалился с верхней полки. Да так четко упал, что приземлился попой ровненько на стол. Ну и сидит. И даже при этом глаза не открывает. Ну, якобы еще не проснулся. Посидел так, потом тело поняло, что ну не лежит. И тогда он открыл глаза.
1: А вы знаете, что есть теория о том, что детей не аист приносит, а они с верхних полок падают?
2: Это новая теория. Возьмем ее тоже в работу.
3: Рубрику представляет компания «Эос Матрасы».
4: «Эос», «Эос», «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос».
3: Радио «Юнистар».
5: «Юнистар».

0: кондиционеры MDV.
1: Если хотите освежиться, то пора определиться. Вы купите, например, MDV кондиционер. Кондиционеры MDV не подводят, не простужают и не пересушивают воздух. MDV для тех, кто не любит кондиционеры или уже любит MDV.
2: Реклама.
3: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
4: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
5: В день рождения в сети Мила можно все. С 16 по 22 июля кэшбэк 40% на декоративную косметику и парфюмерию. Кэшбэк начисляется на неакционные товары. Отмечаем праздник вместе. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
6: Ох, хорошо под теплым душем. А у вас отключили воду, а у меня проточный водонагреватель. Взял в аренду в Минске. На сайте «Погреем Бай». Недорого. И вся семья чистая. Мойтесь летом с «Погреем Бай».
7: Меня зовут Наталья Петровна. Я бухгалтер. И, честно говоря, мне больше нравится считать цифры, чем искать ответы среди десятков материалов. Поэтому я использую ИИ-помощник «Нормативка Бай».
8: ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
9: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Слуцк. Улица Ленина, 96В. Подробности на «Бутик Авто Бай».
10: Остался всего один рекламный ролик.
11: Мороженое, печенье, конфеты, все как обычно.
12: Только в июле это товары удачи, а значит в чеке игровые коды.
13: Весь июль покупайте товары удачи с картой Е-плюс в Евроопт и участвуйте в розыгрыше больших денег. 150 тысяч рублей, два приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в Евроопт.
14: Рекламная игра удачи в придачу тур 217 с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.европ.бай. Городской телефон 88-76-76.
15: Это была реклама.
16: Сейчас новости. Электромобили могут скоро немного подорожать в Беларуси. В стране заканчиваются квоты на беспошлинный ввоз таких машин для юрлиц. Осталось всего 810 авто. Зарегистрировать домашних питомцев в Беларуси можно будет онлайн. Сделать это возможно через портал «Е-послуга». Такая функция там появится до конца этого года. Регулярные рейсы на Пхукет будут выполняться Белавией с октября. Белта передает, что полеты Минск-Пхукет запланированы на 21 и 23 октября, а Пхукет-Минск на 30 октября. Сборная Аргентины второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира по футболу. Вчера для этого она обыграла Англию. Игра закончилась со счетом 2-1. К новостям компаний только по 31 июля в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. Это пока все новости. Через

0: уже в Беларуси. Новые версии популярных моделей Хавейл уже доступны у официальных дилеров в Минске и областных городах. Что внутри? Новые мощные двигатели, полный привод, обогревы всего, что нужно, и оцинкованный кузов для долгой службы. Дилер гарантирует 5 лет сервисной поддержки. Доступна лизинговая программа от партнера, рассрочка на 4 года. Подробности на havail.by или по номеру 7905.
1: Еще один горячий день ждет сегодня Беларусь. По информации сайта «Погода.бай» в Гродно, Гомеле и Бресте показатели термометра могут подняться до плюс 30. В Витебске, Могилеве до плюс 26. В Минске от плюс 24 до плюс 26. Всюду будет облачно с прояснениями. На этом пока все. Меня зовут Виктория Демидова. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
2: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Медея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Мидея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежное решение и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram «Климат Стор».

0: для детей старше 16 лет.
1: Ругательство во время занятий спортом помогает легче справляться с нагрузкой.
2: Это что получается? Ты больше сделаешь отжиманий, если будешь ругаться, да?
1: Да, ты если будешь...
3: Прикольно.
1: Ты...
4: Еще подход получается.
1: Я вам хочу сказать, что абсолютно я не понимаю, зачем эти британские ученые проводят такие исследования, потому что, ну, понятно же, понятно. Мы, когда я в школе учился, когда с дедушкой делали этот скворечник,

0: Партнер шоу – компания «Белтелеком».
1: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелекомшоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Вы слушаете
3: «Радио Юнистар».
4: I am paid to exist.

Ну а сейчас о пробках. Чтобы вы никуда не опоздали, по информации сервиса Яндекс.Карты, затруднениями в Минске вы столкнетесь на Игуменском тракте от улицы Иосифа Гашкевича до улицы Прушинских. Там вы простоите 11 минут. И еще 10 минут вы простоите на Кольцово и Мирошниченко от улицы Максима Богдановича до трассы Колодище Заславль. И на 9 минут можно задержаться на Карбышева и Гамарника от улицы Седых до Мирошниченко.

0: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Реклама.
2: Июль. Миля жарит цены. Все для стройки, ремонта и сада по горячим ценам со скидками до 50%. Еще больше товаров на Миля Бай. Справки по телефону 7741.
3: Смачная вечера. С котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшеничная. Безалкогольная, с пшеничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшеничная.
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велика, в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
4: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
9: Витамин D для вашего дома. Мебельный мегамаркет «Домашний очаг».
10: Матусевича 35.
11: Лето. Сезон путешествий и отдыха. Подарите себе незабываемый отпуск в СПА «Ривьера». Яркие впечатления, чистое блаженство и перезагрузка. Без дальних перелетов и суеты. Проспект Победителей, 110. Телефон 7884.
12: Остался всего один рекламный ролик.

0: Миньономания в Евроопт. Поймай всех 18. Подробности на сайте minion.evroopt.by или по телефону +375 44 788 88 80. Срок проведения акции с 13 июля по 2 августа 2026 года.
1: Это была

0: из которых выбирали. Вот Анна предлагает такое.
1: Ой, ну такое уже длинное и нудное.
0: Так, Ирина.
2: Их нужно только выслушивать, можно не отвечать.
0: И Александр.
3: Доброе утро. Исходя из личного опыта, могу сказать, что и голосовое сообщение, и друг могут опозорить тебя на весь автобус.
4: Александр свою историю рассказал жизни, понимаешь?
0: Ну, кстати говоря. Давайте Александру сегодня.
5: Давайте. Александру нужно поддержать.
6: Рубрику представляет компания «Эос Матрасы».
7: «Эос», «Эос», «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос».
8: Это радио «Юнистар».

0: Привет, меня зовут Валентин Середа, вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Смартфон работает на базе умных ИИ-помощников и поддерживает 5G в сети МТС. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
1: Реклама.
2: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
3: Пора в Ома. Спальные мешки и палатки до минус 50%. Гамаки минус 50%. Акции действует по 2 августа. В Ома все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома.бай.
4: А у нас в соседях с 16 по 19 июля. Абрикос всего 7,99 за килограмм. Персик всего 6,49 за килограмм.
5: Соседи всегда выгодно зайти.
6: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
7: Ярмарка «Любимая Индия» снова в Минске. Здесь вы найдете большой ассортимент индийских товаров на любой вкус. Чай и специи, украшения и одежда, а также многое другое. Минск, проспект Дзержинского, 91, возле супермаркета «Алми» с 16 по 26 июля.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
10: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. Плюс 7-375-29-119-21-09. Плюс 375-29-119-21-09 или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.
8: Это была реклама.
11: Вы слушаете

Доброе утро. В Беларуси 9.00 с новостями Виктория Демидова. Реальные денежные доходы белорусов выросли за полгода почти на 8%. Такие данные приводит Белстат. Зарплата по-прежнему занимает самую большую долю в общем объеме денежных доходов белорусов. Это 66%. На втором месте остаются различные социальные выплаты. Пенсии, пособия и стипендии. Белстате обратили внимание, что это уже чистые данные, без налогов и сборов, сообщает Белта. К зарубежным новостям. США и Иран продолжают обмениваться взаимными ударами. Так, вооруженные силы США заявляют, что они поразили иранские командные центры, места размещения ПВО, ракеты дронов, а также береговые наблюдательные пункты. Силы корпуса стражи Исламской революции нанесли ответные удары. По американской авиабазе Аль-Азрак в Иордании СИР также атаковал места дислокации американцев Али Аль-Салем в Кювейте, передает Белта. Самые древние на планете образцы янтаря обнаружили в Китае. РИА Новости сообщают, что он сформировался из смолы около 385 миллионов лет назад, в конце Девонской эры. Эти образцы оказались на 65 миллионов лет старше тех, что ранее считались наиболее древними из известных. По словам ученых, найденный в Китае янтарь по составу похож на смолу современных хвойных деревьев. К новостям компании. Знойная распродажа в царском золоте только по 31 июля. Ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай по телефону +375 29 716 44 40.

0: 44. Победителей бизнес-конкурса «Человек-дело-2026» назвали в Минске. В нем уже 31 год подряд отмечают 12 представителей бизнеса. И впервые за всю историю конкурса большинство лауреатов – женщины. В числе победителей – директора компании Color Express Юлия Дубовская, Бел Каролин Татьяна Ващенкова, генеральный директор группы компаний А100 Анна Ястребова, создатель торгового центра «Метрополь», основатель бренда «Итейра», клиники эстетической медицины и салона красоты «Итейра» Ирина Терещенко и другие. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 29 копеек, доллар США 2 рубля 88 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 70 копеек. И в завершение о спорте сборная Аргентины второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира по футболу. Вчера для этого она обыграла Англию. Игра закончилась со счетом 2-1. Белта напоминает, что на этом мундиале лидер сборной Аргентины Лионель Месси забил уже 8 мячей, столько же и у француза Килиана Мбаппе. В составе англичан по 6 раз отличились Харри Кейн и Джуд Беллингем. Это пока все новости. Через несколько секунд о погоде. Еще один горячий день ждет сегодня Беларусь. По информации сайта «Погода.бай», в Гродно, Гомеле и Бресте показатели термометра могут подняться до плюс 30. В Витебске, Могилеве – до плюс 26. В Минске – от плюс 24 до плюс 26. Всюду будет облачно, с прояснениями. А какой бы ни была погода, подходящий образ вы найдете на «Ламода». Остин, Села, Зарина, Ньюм и другие бренды со скидками до 60%. «Ламода» – твой гид по стилю.
1: Партнер прогноза погоды – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Мечтали о бриллиантах? «Белювелирторг» готов их вам подарить!

0: скидки. Подробнее на beyonddealertalk.by и по телефону 029-395-7395.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: для детей старше 16 лет.
1: Зарядная станция. Словарный запас. Вика Демидова, давай рассказывай, какое слово принесла.
2: Слово на сегодня императив.
3: Императив. Как будто бы что-то по правилам русского языка сейчас будем проходиться. Нет?
1: Ну, не совсем. Давай рассказывай.
2: Ну, императив – это требование или закон, или нравственное предписание, которое вообще не допускает никаких возражений.
1: Это то, что ты постоянно говоришь мужу. У тебя сплошные императивы.
3: Мать, я сказала, и что там он думает нас, это уже не волнует.
1: Нет, ты хочешь новый айфон, все. Ты хочешь на квартиру в центре Минска, все.
3: А желание жены – это закон.
2: Да, это императив.
3: Ну, вот и я об этом.
2: Да, происходит, кстати, это слово от латинского императива. Императивус, повелительный.
1: Видишь ли, ты даже латынь знаешь.
3: Вот это я умная, конечно.
2: Ты там по вечерам кому-то обращаешься, ну, конечно.
3: Так.
2: Итак, пример употребления у нас сегодня такой. Совет. Когда кто-то не очень воспитанный в диалоге с вами, сказав что-то сделать, забудет добавить волшебное слово «пожалуйста», смело можете ему ответить, что свои императивы невеже может оставить при себе.
3: Класс.
1: Он скажет, зачем я столько покупал?

0: Поговорим о пробках. С ними можно в Минске столкнуться на улице Кольцова, Мирошниченко, от улицы Максима Богдановича до трассы Колодищи Заславль. Простоять там можно 11 минут.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Реклама. Июль. Миля жарит цены. Скидки до 50%. Тачка строительная двухколесная 155 рублей. Газонокосилки от 199 рублей. Подробнее на Миля.бай и по телефону 7741.
3: Что ты выберешь? Доходность или надежность?
4: Я выберу вклад «Шодры» в банке «Добробыт». Ведь здесь есть и то, и другое. Фиксированная высокая процентная ставка 13,32 годовых на 13 месяцев. Выгодно и надежно. Подробности на сайте bankdobrobyt.by, в офисах продаж и по телефону 5-222-111.
5: Что для вас значит работа?
6: Когда просыпаешься утром с охотой.
7: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
8: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
9: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
10: Ярмарка «Любимая Индия» снова в Минске. Здесь вы найдете большой ассортимент индийских товаров на любой вкус. Чай и специи, украшения и одежда, а также многое другое. Минск, проспект Дзержинского, 91, возле супермаркета «Алми» с 16 по 26 июля.
11: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
12: Остался всего один рекламный ролик.
13: Маршрут перестроен. Едем на шашлыки. Грильфест не снижает обороты в Евроопт. С 6 по 19 июля шашлык из свинины дачный с луком, полуфабрикат, всего 12 рублей 99 копеек за килограмм. Подробности на евроопт.бай и по телефону +375 44 788 88 80.
12: Это был

0: Нет, контрольно-измерительные приборы.
1: О, это сложная история, это сложная история. И вы контролируете сами приборы или людей, которые их контролируют?
0: Ну, у меня участки 20 человек. Мы осуществляем поверку, настройку приборов, температуре, давление, расхода. Вот так.
1: Ну как-то тогда повседневненько. Хорошо. Александр, смотрите, сейчас для вас выбираем букву при помощи нашего генератора. А потом вы проведете экскурсию небольшую для девушки очаровательной Полины Летовой. Но на все вопросы во время экскурсии по своему рабочему участку, на все вопросы ее нужно будет отвечать только словами на выпавшую букву. Другие слова на другие буквы использовать нельзя. Попробуем?
0: Попробуем.
1: Давайте. Итак, буква у нас сегодня Д. Дмитрий.
2: Дом.
0: Понятно.
1: Угу. Ну что, минута времени. Поехали!
3: Александр, здравствуй. Ну, на вашем участке, я не могу, такие красивые мужчины. А где вы их берете?
0: В Денвере.
3: Денвер? Отборочный пункт. Я, ну, красавцы. Слушай, а что это они у вас все делают? Да так синхронно, а?
0: Давятся.
3: Не хотела бы дальше наблюдать эту картину. Послушайте, Олег, а что на них надето? Уж это необычная у них форма. Что это такое?
0: Диваны.
3: Диваны на них надеты? Какой мужчина сразу в форме дивана? Подскажите, а есть ли у вас какие-то мероприятия корпоративного плана, например?
0: Дефицируем. Дефилируем.
4: Идеально.
3: Это лучше.
1: И вот диван превращается в элегантное кресло.
3: Когда мужчины из Денвера в диванах красиво дефилируют, мне это нравится. Александр, слушайте, ну вы справились хорошо.
1: Я правда не знаю, почему они в диванах у вас, эти мужчины, оказались.
0: Но на белорусском языке диван.
1: В коврах, то есть. Ну, тоже интересный вариант, конечно.
3: Богатые мужчины в коврах.
1: В коврах, в мехах. Такие знатные.
5: Зарядная станция. Рубрику представляет Центр прыгажосці и коррекции фигуры Yellow Birds.
6: Не, ну рыбалка – это лепшее, что есть у нас.
7: О, стой, гляди, какая прыгожая рыбка иде. Язгравая, вытанжевая. Ох, сябра мой, здается, я пропадаю.
5: Менавіта такие фразы можно почуть услед жанчынам, якія вертаются с Yellow Birds. Центра молодости и коррекции фигуры Yellow Birds – это тое, что працуе. Телефонуй 1-338-38-39.
8: Юнистар. Хит за хитом.

0: Лиховыл уже доступны у официальных дилеров в Минске и областных городах. Что внутри? Новые мощные двигатели, полный привод, обогревы всего, что нужно, и оцинкованный кузов для долгой службы. Дилер гарантирует 5 лет сервисной поддержки. Доступна лизинговая программа от партнера, рассрочка на 4 года. Подробности на havail.by или по номеру 7905.
1: Еще один горячий день ждет сегодня Беларусь. По информации сайта «Погода.бай», в Гродно, Гомеле и Бресте показатели термометра могут подняться до плюс 30. Витебске и Могилеве – до плюс 26. В Минске – от плюс 24 до плюс 26. Всюду будет облачно с прояснениями.
2: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Медея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Мидея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежное решение и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram «Климат Store».

0: Он фанатеет от Лего. Лего по «Звездным войнам» и по Марвел. Но как вот его фанатизм проявляется? Очень необычным образом. Он покупал эти наборы Лего, заменял фигурки с человечками макаронами, фигурки оставлял себе, а наборы с макаронами возвращал в магазины. А там никто ничего и не понял сразу. Потому что, когда набор этот брали, его так шух, вот так вот взбалтывали, проверяя, есть ли там наличие чего-то. И там макароны звенели точно так же, как и фигурки.
1: Извиня-то, звук такой просто похож.
0: Один в один.
1: Но тут, видишь, как бы можно по-разному на эту ситуацию смотреть, но как будто бы даже полезней. Макароны,
0: чем... Оно вкуснее, варится быстрее, это факт.
1: Продавцам как бы в магазине пользы больше. Вот, что они, пластик варить будут, что ли, если есть захотят? А так смогут какое-то время продержаться, не голодные. Вот, с другой стороны, я вот подумал, ну, это же так можно во многих ситуациях заменять макарошками в коробочку. И, собственно, ну, вот ребенок там, на Новый год подарок, на, вот, тряси коробочку, только не открывай.
0: Слушай, а с другой стороны, представляешь, он становится на одно колено, ага, протягивает ей вот эту красивую бархатную красную, да? Она так плавно говорит, подожди. А с другой стороны говорит, что это? Он говорит, а это тебе подвеска.
1: Я подумал, что это очень хорошо на свидание. Ты вот приходишь, коробочку даришь, говоришь, это вот потряси. Она потрясла, говорит, что там целая коробка ювелирных украшений. Ага. Только ты открывай с утра, когда проснемся. Сейчас не открывай, сюрприз будет.
2: Поедим макароны по-флотски, наверное.
1: А с утра она открыла, говорит, ну, свари. Иди на кухню, говори. Собственно, такая иллюстрация будущей семейной жизни.

Зарядная станция в отпуске. Пока в эфире лучшие моменты года. Самые яркие шутки и хиты для вашего энергичного утра. А уже 10 августа новый сезон, новое настроение.

0: шоу «Кондиционеры MDV».
1: Если хотите освежиться, то пора определиться. Вы купите, например, MDV-кондиционер. Кондиционеры MDV не подводят, не простужают и не пересушивают воздух. MDV для тех, кто не любит кондиционеры или уже любит MDV.
2: Зарядная станция. Реклама.
3: Меня зовут Сергей Михайлович. Я руководитель компании. Когда команда работает быстрее, быстрее движется и бизнес. Поэтому важно, чтобы сотрудники тратили время на выполнение задач, а не на поиск информации. С этим помогает ИИ-помощник «Нормативка Бай».
4: ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
5: Вместо конференц-залов – площадка под открытым небом. Вместо воды – самый сок. 28 июля в арт-пространстве «Эхо» впервые пройдет «Гроуинг-пикник». Неделовое мероприятие нового формата. Хедлайнер вечера – маркетолог-практик номер один в России по версии РБК Илья Балахнин. Билеты на growing.by.
6: Витамин D для вашего дома. Мебельный мегамаркет «Домашний очаг».
7: Матусевича 35.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
8: Это была реклама.
4: Вы слушаете

Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Бриллиантовые комплименты от «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 31 июля. Настоящие бриллианты в

0: Доброе утро. В Беларуси 10.01. С новостями Виктория Демидова. Электромобили могут скоро немного подорожать в Беларуси. В стране заканчиваются квоты на беспошлинный ввоз таких машин для юрлиц. Осталось всего 810 авто. Когда квота закончится, предпринимателям придется платить таможенную пошлину 15% от стоимости машины. Напомню, это не касается электромобилей, с даты выпуска которых прошло не более 5 лет. Зарегистрировать домашних питомцев в Беларуси можно будет онлайн. Сделать это возможно через портал «Е-послуга». Такая функция там появится до конца этого года. Об этом рассказали в Национальном центре электронных услуг. Сейчас напомню, чтобы прописать кота или собаку в квартире в Минске, нужно прийти в службу «Одно окно» с паспортом и подать заявление. Регулярные рейсы из Минска на Пхукет будут выполняться в Белавии с октября. Белта передает, что первые полеты по этому направлению запланированы на 21 и 23 октября, обратно на 30 октября. А уже с 29 октября регулярные рейсы Минск-Пхукет-Минск будут выполняться два раза в неделю. Туда по четвергам и воскресеньям, обратно по пятницам и понедельникам. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 29 копеек, доллар США 2 рубля 88 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 70 копеек. И в завершение выпуска, сколько арбуза можно съесть без вреда для здоровья, рассказали диетологи. Так, в среднем взрослому за раз можно съесть 0,5 килограмма мякоти. При этом эксперты обратили внимание, что людям с определенными заболеваниями все-таки не рекомендуется есть арбузы. Такой продукт противопоказан при обострении гастрита или панкреатита, а также выраженной почечной недостаточности. Это пока все новости. Через несколько секунд о погоде.
1: Партнер новостей – жилой комплекс «Минск-Мир».
2: Это настоящий тренд. Видео о комплексе «Минск-Мир» во всех соцсетях. Хотите получить приз? Участвуйте в конкурсе видеороликов «Минск World – мой город, мой мир» о жизни в комплексе и его устройстве. До 30 августа разместите в соцсетях видео от 15 секунд и обозначьте специальными хэштегами. Подробности по телефону 7675 и на сайте minskworld.by.

0: Еще один горячий день ждет сегодня Беларусь. По информации сайта Погода.бай, в Гродно, Гомеле и Бресте показатели термометра могут подняться до плюс 30. В Витебске, Могилеве до плюс 26. В Минске от плюс 24 до плюс 26. Всюду будет облачно с прояснениями. А какой бы ни была погода, для прогулки, тренировки или путешествий выбирайте обувь на LaModa. Nike, Adidas, Puma, New Balance со скидками до 60%. LaModa. Только подлинные товары.
1: Партнер прогноза погоды LaModa. Твой гид по стилю.
2: Летняя распродажа на LaModa. До 19 июля. Кроссовки Adidas, Nike, New Balance со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
3: Хит за хитом. Весь день.

0: для детей старше 16 лет.
1: Сенсационная сейчас будет история от Полины Лиетовой.
2: Ребят, ну какая сенсационная? У меня для вас мастер-класс. Мастер-класс. У меня есть 3 приема для эффективного флирта. А это всегда надо.
3: А вообще, кстати, флирт — это очень полезная штука, потому что он нам повышает самооценку.

0: Говорит он. Так, значит, рассказываю. Мастер-класс, значит, первый приемчик. Первое, это нужно улыбаться, смеяться, а можно даже и хохотать от души.
1: Дело в том, что самое главное, не когда ты один в комнате.
0: Это факт, да. Когда тебе, ну, ты какого-то человека хочешь привлечь, то вот так это и работает. Дело в том, что вообще норвежские ученые доказали, смех и легкое хихиканье над шутками партнеру устанавливают эмоциональную связь и располагают к вам. Неважно, что говорит партнер, ты такая...
1: Смотри, как смешно, так палец в дверь, так раз, блядь, ха!
0: Хорошо,
1: ты был остроумный.
0: Ваш палец был не мой. В общем, да, вот так вот. Второе, значит, техника треугольного взгляда.
1: Треугольного взгляда?
0: Итак, рассказываю, смотри.
1: Я знаю эту технику треугольных отношений.
0: Не-не-не, любовный треугольник — другая история. Что такое техника треугольных? Ты садишься напротив партнера, смотришь на один его глаз, потом на рот, потом на второй глаз. И вот так вот, значит, треугольничком на глаз, рот, глаз.
1: А можно проще? Можно просто взять у сына в пенале треугольник, вот так через него посмотреть, или как через монокль. Это будет треугольный взгляд.
0: На что это намекает? Ну, во-первых, что тебе партнер нравится, а во-вторых, ты ему намекаешь на поцелуй. Типа, мол, ну че?
2: Просто взгляд на губки.
1: Вообще,

0: заклинило, ты тупишь. Или ты женщина-загадка. То есть, когда, знаешь, когда вот это вот, я собираюсь сегодня пойти.
1: Да.
0: Ты не дура, ты просто флиртуешь. Все понятно. Слушай, для этого я хочу тебя спросить, ты говоришь, мастер-класс по флирту даешь, да? А что, вот уже курсы ведущих, которые ты раньше вела, уже не котируются?
1: Не работает по флирту.
0: Понятно, все.

0: Партнер-шоу – компания «Белтелеком».
1: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелеком-шоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелеком-шоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Вы слушаете
3: «Радио Юнистар». «Юнистар».

0: Для детей старше 16 лет.
1: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
2: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» расскажу про фестиваль грязи, а еще узнаем, почему видео с участием собак полезнее, чем видео с котиками.
1: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то шоу».
3: Реклама.
4: Современное оборудование, собственный офис или склад. Сколько откладываете идею расширения бизнеса? Оформляйте инвестиционный кредит от банка «Добробыт». Процентная ставка от 6,13 годовых в белорусских рублях. Ответ по заявке в течение одного дня. Условия подберем под ритм вашего бизнеса. Переходите на сайт bankdobrobyt.by или звоните 6-2-3-2-6-2-1. Банк «Добробыт». Поддержка, которая работает на ваш результат.
5: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
6: Солигорск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка «Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 16 по 19 июля в Солигорске. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
3: Остался всего один рекламный ролик.
7: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей.
8: АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
3: Это была реклама.
1: А через 5 минут 10 хитов без рекламы и разговоров. 10 хитов в 10 часов на Юнистар. Юнистар.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: ЭОС. ЭОС. ЭОС. Ортопедические матрасы ЭОС в интернет-магазине EOS.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы ЭОС.
4: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк совместно с цирком Шапито 13 метров по улице Мазурова 112 возле Ледовой арены представляет тайну египетских пирамид. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио Лясим, Трясим и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
0: Остался всего один рекламный ролик.
5: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
0: Это была реклама.
6: А сейчас 10 хитов в 10 часов. Без рекламы и разговоров. На Юнистар. На Юнистар.

0: Вы слушали 10 хитов в 10 часов без рекламы и разговоров. В будни в 10 утра после утреннего шоу «Зарядная станция» на Юнистар.
1: Реклама.
2: Современное оборудование, собственный офис или склад. Сколько откладываете идею расширения бизнеса?

0: которая работает на ваш результат.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Производственный филиал ООО «Савушкин продукт» в Барановичах приглашает на работу работников на производство.

0: транспортом предприятия. Телефоны 8-0163-59-95-24, 8-0163-59-95-23.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
1: Это была реклама.
3: Вы слушаете

Доброе утро. В Беларуси 11.00 с новостями Виктория Демидова. В 75 районах Беларуси действует ограничение на посещение леса, сообщает Минлесхоз. Это касается всех областей страны. Там, где ввели ограничения, ходить в лес можно только на прогулку. Запрещено туда заезжать и разводить там огонь. Международный пресс-центр открыли на Славянском базаре в Витебске. Он разместился в концертном зале «Витебск», передает Белта. Там проходит пресс-конференция, еще журналисты десятков СМИ обрабатывают сюжеты и пишут заметки о мероприятиях форума. В этом году в фестивале участвуют представители 52 стран. Это рекордная цифра для Славянского базара. К зарубежным новостям. США и Иран продолжают обмениваться взаимными ударами. Так, вооруженные силы США заявляют, что они поразили иранские командные центры, места размещения ПВО, ракеты дронов, а также береговые наблюдательные пункты. Силы корпуса стражи Исламской революции нанесли ответ.

0: американцев Али Аль-Салем в Кювейте, передает Белта. К новостям компании Белгазпромбанк и Банк развития предлагают малым и средним предприятиям, а также индивидуальным предпринимателям страны кредиты в белорусских рублях на срок до 7 лет. Ставка от 6,13% годовых. Подробнее о финансировании проектов в различных сферах экономики можно узнать на сайте belgazprombank.by по номеру 120. 20 лет исполнилось магазинам «Простор» в честь дня рождения. В магазинах Минска, Логойска и Бобруйска выгодные предложения для всей семьи. 17 и 18 июля на все полуфабрикаты, мариновки, фарши и колбаски собственного производства 20% возвращается на карту впрок. Подробнее «Простор.бай». Телефон 44 523 33 33. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 29 копеек, доллар США 2 рубля 88 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 70 копеек. И в завершение самые древние на планете образцы янтаря обнаружили в Китае. РИА Новости сообщает, что он сформировался из смолы около 385 миллионов лет назад, в конце Девонской эры. Эти образцы оказались на 65 миллионов лет старше тех, что ранее считались наиболее древними из известных. По словам ученых, найденный в Китае янтарь по составу похож на смолу современных хвойных деревьев. На этом пока все новости. Через несколько секунд о погоде. Еще один горячий день ждет сегодня Беларусь. По информации сайта «Погода.бай», в Гродно, Гомеле и Бресте показатели термометра могут подняться до плюс 30. В Витебске, Могилеве до плюс 26. В Минске от плюс 24 до плюс 26. Всюду будет облачно с прояснениями. На этом пока все. Меня зовут Виктория Демидова. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер прогноза погоды – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
2: Бриллиантовые комплименты от «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 31 июля. Настоящие бриллианты в подарок.

0: Реклама.
1: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
2: В три цены.
1: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
2: В три цены.
1: А выгодные цены?
2: Вы уже знаете ответ.
1: Все для школы и творчества. В три цены.
3: Хозяйка под дождем где-то ходит, а дома хорошо и в миске котфет. Сухой корм от белорусского производителя. Так вкусно, и столько протеина, витаминов и минералов. Котфет сплошное.
4: Производственный филиал ООО «Савушкин продукт» Барановичах приглашает на работу работников на производство, специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефоны 80163-59-9524, 80163-59-9523.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ.
7: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
8: Это была

0: Реклама.
1: Пора в Ома. Бассейны до минус 35%. Садовое кресло из искусственного ротанга всего 49 рублей. Акция действует по 2 августа. В Ома все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома.бай.
2: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
3: 18 июля в Минск-арене первое симфоническое EDM-шоу от Imperial Orchestra Symphony of Life. Avicii, David Guetta, The Prodigy в исполнении 100 музыкантов Imperial. Билеты на imperialorchestra.by. ГУ Минск концерт. Плюс 3751 732 735 84. Для зрителей старше 12 лет.
4: Бабушка!

0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
1: Партнер препарат Диавен.
2: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли, как же летом наша жизнь нелегка.
3: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить тяжесть, боль, усталость в ногах при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям и во время кормления грудью. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь.

0: Новый герой мировой музыкальной сцены Алекс Уоррен и Fever Dream здесь на Енистар за пару минут до полудня. И под его музыку я, Вадим Савин, лечу, спешу к вам. Привет-привет, как вы сегодня? Четверг, 16 июля. Календарь говорит, сегодня день вкусной еды. Представляете? Правда, неизвестно доподлинно, кто этот праздник придумал, когда придумали. Но в мировом календаре запись есть. Как отметим? Наверное, чем-то вкусным, ну и прохладным сегодня, да? По жаре особенно. Лимонады, мороженое, айслад. Ну, я понимаю, что это больше как-то я о себе говорю. У вас, я уверен, есть свои фавориты в еде вкусной. Отметьте это за вкусом. Ну и оставайтесь на Енистар. Легкого, удачного, не жаркого вам дня. У нас много музыки. У нас есть подарки в офисе дня через полчаса. В общем, скучно не будет. Ну и кого слушаем? Послушаем скоро Maroon 5. От них One More Night. Скоро здесь на Енистар. Ждем Анну Асти и ее историю. Ну и раньше остальных Мартин Гаррикс зажжет по полной у нас. Ждем Animals через 5 минут на Енистар.
1: Реклама. Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
2: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09 или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.
3: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите 2 сим-карты МТС за 0 рублей при подключении Ясно от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
4: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
5: Хотите чудо? Рекс, Пекс, Фекс.
6: А можно только чудо Рекс?
5: Можно! Рекс, Рекс, Рекс. Сухой корм для собак от белорусского производителя с натуральными ингредиентами.

0: вами акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Любимые вещи любят заботу. А 21 век Бай – выгодное предложение. Только с 13 по 26 июля скидки на бытовую химию до 40%. Биоразлагаемый гель для стирки «Синергетик» 5 литров – всего 35,99. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
1: Это была реклама.
3: Вы слушаете

Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Мечтали о бриллиантах? Белювелирторг готов их вам подарить! По 31 июля в сети Белювелирторг и Кристалл бриллиант в подарок!

0: Стало известно, сколько стоит одеть ребенка к школе. В Беларуси уже начали продавать одежду и канцтовары к новому учебному году во всех крупных универмагах и торговых центрах, передает телеканал СТВ. Ценовой диапазон формы для мальчиков составляет до 300 рублей, для девочек до 250. А для многодетных семей действуют бонусы. Они получат от государства выплату в размере 30% бюджета прожиточного минимума на покупку товаров для школы. В Беларуси снова похолодает. До конца рабочей недели температура останется высокой. Днем по северо-востоку будет до плюс 24, а по юго-западу до плюс 32. Но уже в субботу, 18 июля, погоду на западе Беларуси начнет менять холодный фронт. Вместе с ним придут кратковременные дожди и грозы, а местами возможны сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду. После выходных станет еще прохладнее. Такая погода задержится как минимум на всю следующую неделю. Белавия возобновляет рейсы на популярный тайский курорт – остров Пхукет. Первые вылеты из Минска запланированы на 21 и 23 октября. С 29 октября полеты станут регулярными – два раза в неделю. Из Минска по четвергам и воскресеньям, обратно по пятницам и понедельникам. Напомню, кроме Пхукета, с 25 октября Белавия планирует возобновить регулярные рейсы из Минска в Бангкок. Таким образом, у белорусских туристов снова появляется возможность выбирать между двумя популярными локациями Таиланда – столицей и островным курортом. И к новостям компании лучших бизнесменов года чествовали в Минске. Призы и дипломы конкурса «Человек-дело-2026» получили 12 лауреатов. И впервые за всю историю конкурса большинство из них женщины. Среди них директора сети ресторанов «Макбай» Виктория Данько, группы компаний «Дианест» Валентина Михасенко, международной лаборатории «Хеликс» Юлия Гуляева, генеральный директор предприятия «Энергокомплект» Надежда Подгайская и другие. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 29 копеек, доллар США – 2 рубля 88 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 70 копеек. И в завершении выпуска. Уникальный антирекорд установили сборные Англии и Аргентина в полуфинале чемпионата мира по футболу. Эта встреча стала первой за 60 лет, в которой соперники не смогли совершить ни одного удара по воротам за стартовые 30 минут игры. Счет открылся лишь на 33-й минуте, когда первую попытку атаковать ворота предпринял защитник английской команды Джон Стоунс, передает телеканал ОНТ. В этой встрече в итоге победили аргентинцы. Они обыграли англичан со счетом 2-1. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер новостей – жилой комплекс «Минск-Мир».

0: Портленде, что в Мемфисе, что в США. Сейчас почти полпятого утра, но то ли ночь, то ли утро еще, да. Ну а у нас 12.22. От меня, Вадима Савина, большой привет от Юнистар. Через 10 минут у нас в эфире «Офис дня», и мы с вами станем свидетелями очередной интеллектуальной битвы двух замечательных белорусских компаний. Победителю в подарок сегодня достанется набор косметики «Доктор Глоу» от магазина «Зеленая крама» в торговом комплексе «Валерьянова». Крутые подарки! Чтобы стать нашим участником, чтобы сыграть с нами в будни в пол первого в 12.30, присылайте заявки на игру через сайт unistar.by. Ну а что до музыки, через пару минут на Unistar Maroon 5 и One More Night.
1: Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Вместо конференц-залов – площадка под открытым небом. Вместо воды – самый сок. 28 июля в арт-пространстве «Эхо» впервые пройдет «Growing Picnic» – неделовое мероприятие нового формата. Хедлайнер вечера – маркетолог-практик номер один в России по версии РБК Илья Балахнин. Билеты на growing.by.
5: «Эос! Эос! Эос!» Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
6: Только в июле в гипермаркете Билд скидки на спецодежду 10%, а на товары для рыбалки 20%. Ждем по адресу гипермаркет Билд, съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт Buildshop.by, телефон 599-69-69.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Алло, имплантацию хочу. Алло, имплантацию хочу.
9: Имплантацию? Сделаем!
10: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии «Стомика».
11: «Стомика» 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
12: Информация носит рекламный характер. Возможные противопоказания и побочные эффекты.
13: Это была

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин лопатка, кумпяк свины охолоджаны 11,99 за килограмм. Мартин, это выгодно. Мартин Бай, 44, 500, 69, 33.

0: ваш офис лучший? Докажите это в игре «Офис дня». Просто ответьте на вопросы быстрее соперника. Слушайте и играйте. «Офис дня». В будни в 12.30 на Юнистар.
1: И вот 12.32 на часах. Я, Вадим Савин, возвращаюсь к вам. Привет-привет всюду, где вы сейчас. Кто-то дома, кто-то на даче, кто-то на природе, кто-то в путешествии, кто-то в пути. Молодцы, что взяли нас с собой в дорогу. Кто-то в дороге, как и один из наших игроков сегодня. Или в дороге, или отдыхать. Сейчас узнаем. Друзья, по факту заявок зову играть в «Офис дня» сегодня. Во-первых, Сергея, который на правах водителя представляет компанию «Автолайт Экспресс». Она занимается перевозками. Сергей, приветствую вас. Появляйтесь в эфире.
2: Добрый день.
1: Вы сейчас на работе, за рулем.
2: Сейчас обед.
1: О, вот лучшее время, чтобы поиграть. Сергей, ну, я так понимаю, в дороге вы Юнистар слушаете, правильно?
2: Всегда.
1: А дома? Или вне?
2: Дома тоже тогда получается, да.
1: Молодец. Сергей, вы футбол любите?
2: Люблю.
1: Любите, да. Ну, естественно, что чемпионат мира смотрите, матчи чемпионата. За кого будете болеть? За кого будете болеть в финале? Нескромный вопрос.
2: Ну, Англия не вышла, к сожалению. Будем болеть за Аргентину.
1: Понятно. Ну что, пусть будет классный футбол, пусть будет интересный футбол. Сегодня вам удачи в игре. Сегодня с вами сыграет обаятельнейшая Виктория на правах бухгалтера. Она представляет интернет-гипермаркет amd.by. Виктория, вы меня слышите? Здравствуйте, приветствую.
3: Да, слышу вас. Здравствуйте.
1: Как ваше настроение?
3: Отличное настроение.
1: Отличное. Виктория, а вы футбол любите? Ну, такой вопрос.
3: Да, да, любим, смотрим, болели за Англию, сейчас за Испанию.
1: Я понял, вот предпочтениями поделились. Ну и сегодня удачи вам в игре, пусть будет легко, пусть будет весело и задорно. Перед вами такая задача стоит: правильно отвечать на вопросы, на скорость, быстрее соперника. Главное — дослушивать каждый мой вопрос до конца, и уж как только я замолчал, тогда давать ответ. Кто набирает 2 балла, тот у нас побеждает. Все ли понятно с правилами?
3: Да, да, все понятно.
1: Вы молодцы. Удачи вам, Сергей и Виктория. Автолайт Экспресс и amd.by. Сегодня четверг, 16 июля. Играем в «Офис дня». Счет 0-0. Начинаем. И давайте мы с вами разомнемся вот на таком вопросе или с таким вопросом. И он звучит так. Какой актер сыграл...

0: Джека Воробья в киносерии «Пираты Карибского моря».
1: Джонни Депп,
0: вы молодцы. Вы оба правы. Чуть быстрее был Сергей. Ах, выхватил первый балл и открывает счет. Сергей молодец. Виктория, вы тоже молодец. Догоняйте, не унывайте, все получится. Итак, Сергей вырывается вперед. С Джонни Деппом разобрались. И дальше, ох, классный вопрос нас с вами ждет. Второй вопрос, друзья. Скажите, на каком континенте больше всего стран?
2: Евразия.
0: Так, Евразия. Евразия. Континент. Слушайте, ну тут я могу сказать так. Если мы объединим Европу и Азию, да, вот тут, конечно, да, стран будет много. Вы однозначно вообще, то есть голос в голос вот дали правильный ответ. Ну, вернее, как правильный ответ. Вы дали ответ похожий, да, одинаковый.
3: Европа.
0: Смотрите, я предлагаю нам с вами просто обсудить это, да, и снять этот вопрос, потому что вопрос такой, смотри, с какой стороны зайти к нему, да? Безусловным рекордсменом по количеству стран континентом является Африка, да, 54 признанных независимых государства. Дальше у Азии меньше 48-49 стран, у Европы 44-51 страна в зависимости от географических границ. Если объединим Евразию, ну тут понятно, да, что называется. Вот, поэтому как бы Африка должна быть. Но с Евразией я не поспорю. Давайте так, пусть это будет

0: Мы будем с вами в курсе, продвинемся слегка, да, в этом в этой области эрудиции. Счет 1-0 пока остается, играем дальше. Следующий вопрос. Итак, как называется пятый, самый маленький палец на руке или ноге?
1: Мизинец.
2: Мизинец.
0: Вы совершенно правы. И вот тут Сергей на доли секунды опережает Викторию. Еще становится 2-0, партия! Виктория, играли классно! Играли здорово! Собственно, неправильных ответов не было. Поэтому кто молодец? Виктория, вы молодец. Это очень хорошо. Обнимаю вас крепко, не унывайте. АМД Бай, зовем на реванш. Согласны?
2: Да, пусть, конечно.
0: Пусть это будет обязательно. А вам пока побед на всех фронтах. И пусть повезет сегодня во всем остальном. Во вкусняшках, в любви, в деньгах, на работе и дома. Спасибо за игру, Виктория. Сергей, как настроение?
1: Замечательно, отлично.
0: Отличная игра. Победа, Автолайн Экспресс. Сегодня вы крутые, вы наши чемпионы. Вам в подарок мы отдаем набор косметики «Доктор Глоу» от магазина «Зеленая крама» в торговом комплексе «Валерьянова». Здесь вы найдете широчайший ассортимент товаров для здоровья и красоты, топовые витамины и БАДы, натуральную косметику и многое другое вас ждут в «Зеленой краме». О подарке пообщаемся за кадром. Сергей, ну и, конечно, не теряйтесь. До новых встреч с вами. И, друзья, если хотите с нами поиграть в офис дня в будни в 12:30, тогда присылайте заявки через наш сайт unistar.by. Заглядывайте, заявляйте, в будни в 12:30 сыграем. Ну а сегодня вкусного обеда, хорошего дня и оставайтесь с Unistar.
3: Офис дня на Unistar.
4: Партнер программы — торговый комплекс «Валерьянова». Покупки в радость.
5: Дорогие друзья, торговый комплекс «Валерьянова» запускает бесплатную маршрутку. Пусть наше радушие и свежие качественные продукты станут ближе. Отправление от метро «Уручье». Едем в «Валерьянова», Логойская, 5А.
3: Ваш офис лучший. Докажите это в игре «Офис дня». Просто ответьте на вопросы быстрее соперника. Слушайте и играйте. «Офис дня». В будни в 12:30 на Юнистар.
6: Реклама. Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца. Мало. О, допей молоко.
7: Зачем?
6: В Санте возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватает.
8: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов «Санта» по картам «Виза Альфа-Банка». Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
9: Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?
10: В день рождения сети Мила можно все. С 16 по 22 июля кэшбэк 40% на декоративную косметику и парфюмерию. Кэшбэк начисляется на неакционные товары. Отмечаем праздник вместе. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
11: А у нас в «Соседях» с 16 по 19 июля. Абрикос всего 7,99 за килограмм. Персик всего 6,49 за килограмм.
12: «Соседи» всегда выгодно зайти.
11: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
13: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами.
14: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
15: Остался всего один рекламный ролик.
16: Я начну.

0: Второе место нашего хит-парада. Mr. Know It All, мистер Всезнайка. В этом образе Тедди Свимс в нашем эфире сегодня в четверг. Как думаете, завтра в пятницу хит-парадница Тедди останется на втором, уйдет вниз или взлетит в самый топ на первое место? А, как хотите. Avalon Roxton, Тедди Свимс или BTS, которые в воскресенье выступят, кстати, на церемонии закрытия чемпионата мира по футболу. Кто из ваших фаворитов, любимцев, завтра займет первое место в нашем радиочарте? Ну, давайте вместе придумаем, поставим лайк любимой песне, голосуем на unistar.by в нашем мобильном приложении. Итоги подведем завтра вечером. Ну, а сегодня вместе слушаем Асиану от нее Cry Cry. Скоро музыка лета. Despacito! Ждем Луиса Фонси и Дэдди Янки, раньше остальных братья Бенаси и Дэнни. Они сыграют Every Single Day, и я, Вадим Савин, искренне и полностью ваш. До 17 сегодня.
1: Реклама. Лучше, чем ваш бывший. Двухкамерный холодильник LG с системой No Frost в электросиле в июле. Всего за 128 рублей в месяц при оплате частями на 20 месяцев.

0: 7677.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Как бороться с искушением?

0: 25-44-44.
1: Громкая премьера этого лета. Симфоническое EDM-шоу от Imperial Orchestra Symphony of Life. 18 июля в Минск-арене. Билеты на imperialorchestra.by. ГУ Минск Концерт. Плюс 3-751-732-735-84. Для зрителей старше 12 лет.
2: Меня зовут Виктор Степанович. Я юрист. Чем сложнее ситуация, тем ценнее возможность быстро разобраться в ней. Для этого у меня есть ИИ-помощник «Нормативка.бай». ИИ-помощник «Нормативка.бай». Быстро, четко, надежно.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
3: Это была реклама.
5: Вы слушаете

Добрый день, в Беларуси 13 часов и 3 минуты. С новостями к этому часу Леся Никитина. Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси на завтра. По прогнозам Белгидромета, температура по юго-западу страны может подняться до плюс 31 градуса. Дождей синоптики не обещают, сообщает Белта. Но уже в субботу, 18 июля, погоду на западе Беларуси начнет менять холодный фронт. Вместе с ним придут кратковременные дожди и грозы, а местами возможны сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду. Билеты на Славянский базар раскупили за рекордное время. Об этом рассказал директор музыкального форума Глеб Лапицкий. Он отметил, что билеты находились в свободной продаже.

0: форума. Самым большим спросом пользуются церемонии открытия и закрытия, а также конкурс взрослых исполнителей, передает телеканал ОНТ. Напомню, официально Славянский базар стартует уже сегодня вечером. И к зарубежным новостям. США нанесли новую волну мощных ударов по военным и энергетическим объектам Ирана вдоль берегов Ормузского пролива. Таким способом Пентагон хочет снизить военный потенциал Исламской Республики. Тегеран, в свою очередь, объявил, что теперь ведет против Соединенных Штатов войну за существование и запустил ракеты по целям США в странах Персидского залива, пишет Newsbuy. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 29 копеек. Доллар США – 2 рубля 88 копеек. И 100 российских рублей – 3 рубля и 70 копеек. И в завершении выпуска. Дочь Синди Кроуфорд и сын Ричарда Гира снялись в одном сериале. В сети появились первые кадры со съемок «Осколков». Это подростковая драма, которая резко превращается в запутанный триллер с элементами психологического хоррора. Режиссером сериала с участием детей популярных моделей и актера 90-х выступил Райан Мерфи, который снял «Американскую историю любви» и «Американскую историю ужасов». В сети уже пророчат сериалу звание хита сезона. Премьера «Осколков» запланирована на 5 августа. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Спасибо за новости, Леся. А сейчас на Инистар прогноз синоптиков. По информации Погода.бай, сегодня днем в Беларуси без осадков. В Бресте и Гомеле сегодня плюс 29, в Гродно 28 тепла, в Витебске, Минске и Могилеве сегодня днем плюс 27.
2: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Медея». В вашем

0: и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram Климат Стор.
1: Хит за хитом. Весь день.
2: На часах 13.06. Я, Вадим Савин, возвращаюсь к вам. Если собираетесь на обед, приятного аппетита, или нынче обедайте. Если собираетесь позагорать, берите с собой солнцезащитный крем. Ультрафиолетовый индекс сегодня высокий. Берегите себя и наслаждайтесь летом вместе с нами. Под братьев Бенасси. Это Every Single Day.

0: Привет, меня зовут Валентин Середа, вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Смартфон работает на базе умных ИИ-помощников и поддерживает 5G в сети МТС. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
1: Реклама.
2: Смачная вечера. С котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
3: Вместо конференц-залов – площадка под открытым небом. Вместо воды – самый сок. 28 июля в арт-пространстве «Эхо» впервые пройдет «Growing Picnic» – неделовое мероприятие нового формата. Хедлайнер вечера – маркетолог-практик номер один в России по версии РБК Илья Балахнин. Билеты на growing.com.

0: Бай.
1: Только в июле в гипермаркете Билд скидки на обои и рулонные шторы 20%. Ждем по адресу: гипермаркет Билд, съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт Билдшоп.бай. Телефон 599-69-69.
2: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк совместно с цирком Шапито 13 метров по улице Мазурова 112 возле Ледовой арены представляет тайну египетских пирамид. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио Лясим Трясим и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
8: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
9: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
10: Партнер – препарат Смектосорб.
11: Селезенки?
12: Есть.
11: Печенкин?
13: Есть.
11: Кишечник? Где кишечник?
12: Расстроился, снова диарея.
14: Смектосорб для лечения острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Не требует разведения водой. Это уже готовая суспензия для приема. Смектосорб. Диарея в ловушке.
15: Реклама. Лекарственный препарат. Ознакомьтесь с инструкцией, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные эффекты. Не рекомендуется применение во время беременности и в период кормления грудью. У детей с острой диареей препарат должен применяться в комплексе с предварительным приемом орального ретротационного раствора. У взрослых регидратация назначается при необходимости. Имеется ограничение в продолжительности приема. Максимум 7 дней. Производитель СП ООО «Фармленд».

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин сыр паўцвёрдый 45-50% 12,99 за килограмм. Мартин, это выгодно.

0: для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
1: Партнер программы «Корм для кошек и собак» «Уника».
2: «Уника? Уника? Уника?»
1: Ищите уникальный корм для вашего питомца? Приготовленные в Италии из отборного мяса корма «Уника». То, что вам нужно. Официальный дистрибьютор Республики Беларусь, компания «Ветторг-партнер».
3: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Кустов.
0: Надо знать.
3: Вы знаете, зачем в 19 веке продавали воздух в банках? Звучит странно, но тогда это считалось настоящим чудом науки. Люди верили, что чистый горный или морской воздух может лечить болезни, улучшать самочувствие и даже продлевать жизнь. Естественно, в больших городах с грязным дымом и пылью это казалось настоящим спасением. Ученые и предприниматели ловко продавали воздух из Альп, Шотландских гор или побережья, аккуратно запечатывая его в стеклянные банки и подписывая: «Чистый альпийский воздух. Вдохни здоровье». Стоило это недешево, но люди готовы были платить, чтобы почувствовать себя ближе к природе, не выходя из квартиры. Конечно, с точки зрения медицины это был больше маркетинг, чем польза. Но сами банки стали настоящим символом эпохи – науки, чудес и немного наивного волшебства. Так что, когда кто-то говорит «продаю воздух», помните, в 19 веке это было чуть ли не лекарством. И это надо знать на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из вида.
0: Надо знать. Для детей старше 16 лет.
4: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
5: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» расскажу про фестиваль грязи, а еще узнаем, почему видео с участием собак полезнее, чем видео с котиками.
4: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то шоу».
6: Реклама. Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
7: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09 или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.
8: А у нас в «Соседях» с 16 по 19 июля. Абрикос всего 7,99 за килограмм. Персик всего 6,49 за килограмм.
9: «Соседи» всегда выгодно зайти.
8: Подробности на «Соседи.бай» и по телефону 7290.
10: Меня зовут Виктор Степанович. Я юрист. Чем сложнее ситуация, тем ценнее возможность быстро разобраться в ней. Для этого у меня есть ИИ-помощник «Нормативка.бай». ИИ-помощник
9: «Нормативка.бай».
10: Быстро, четко, надежно.
11: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
12: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
13: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Слуцк. Улица Ленина, 96В. Подробности на «Бутик Авто Бай».
14: Остался всего один рекламный ролик. В день рождения сети «Мила» можно все. С 16 по 22 июля кэшбэк 40% на декоративную косметику и парфюмерию. Кэшбэк начисляется на неакционные товары. Отмечаем праздник вместе. «Мила». Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029 373 0088 и на сайте «Мила.бай».

0: Крис Мартин, группа Coldplay. Ближе к 14.00 здесь на Енистар. Отличная, бодрая, солнечная, позитивная музыка. Вот такой бы побольше, правда? Как у вас настроение? Как проходит четверг? Похож четверг на маленькую пятницу? Ну, главное, чтобы не на понедельник, правда? Чтобы дальше было легко с нами. Много хитов. Готово, заряжено. Аври Лавин, Complicated. Не забудем действующих чемпионов хит-парада Юнистарта в 20. Это Avalon Roxton и Vertigo. Попутно парням и их группе поддержки пожелаем удачи хиту Vertigo завтра во время обновления нашего хит-парада. Ну а сегодня слушаем Софьелис Бэкстер. Через 5 минут на Юнистар Can't Fight This Feeling. По-прежнему с вами я, Вадим Савин. Легкого дня.
1: Реклама.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
3: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Ох, хорошо под теплым душем. А у вас отключили воду, а у меня проточный водонагреватель. Взял в аренду в Минске. На сайте «Погреем Бай». Недорого. И вся семья чистая. Мойтесь летом с «Погреем Бай».
6: Остался всего один рекламный ролик. Я начну.

0: 24 октября. Дворец Республики. Билеты на Ticket.pro.by.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете

Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Бриллиантовые комплименты от «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 31 июля. Настоящие бриллианты в подарок.

0: 95-7-395.
1: Добрый день, Беларуси. 14 часов и 2 минуты. С новостями к этому часу Леся Никитина. Больше 700 новых зарядных станций для электромобилей собираются установить по всей Беларуси в ближайшие 2 года. В Белэнерго рассказали, что в Минске хотят оборудовать зарядными станциями почти 60 парковок на Притыцкого, Тимирязева, Кальварийской и на проспекте Дзержинского. Особое внимание специалисты планируют уделить созданию сети супербыстрых зарядных комплексов. До 35 года они появятся в крупных городах, а вдоль республиканских трасс хотят создать непрерывные зарядные коридоры, пишет СБ «Беларусь сегодня». Ограничения на посещение лесов введены почти по всей Беларуси. И все из-за высокой пожароопасности. Об этом рассказали в Минлесхозе. Там напомнили, что при ограничениях в лесу гулять можно, а вот заезжать туда на машине и разводить костры нельзя. Свободной для посещения лесов остается большая половина Гродненской области. Водители предупредили о сложностях с парковкой возле национального аэропорта Минск. Из-за сезонного роста пассажиропотока свободных мест на платных автостоянках осталось мало, а в часы массовых вылетов и прилетов их может

не быть и вовсе. В аэропорту попросили учитывать ситуацию при планировании поездки и по возможности выбирать другой способ добраться до терминала. И к новостям компании. 20 лет исполнилось магазинам «Простор». В честь дня рождения в магазинах Минска, Логойска и Бобруйска выгодные предложения для всей семьи. 17 и 18 июля на все полуфабрикаты, мариновки, фарши и колбаски собственного производства 20% возвращается на карту впрок. Подробнее «Простор.бай», телефон 44.

0: 94-523-33-33. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 29 копеек, доллар США – 2 рубля 88 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 70 копеек. И в завершении выпуска сразу три ярких астрономических события произойдут 12 августа. В этот день ожидается парад из 6 планет, полное солнечное затмение и пик метеорного потока Персеиды. Перед рассветом в одну линию встанут Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн и Нептун. Самые яркие из этих планет будут видны невооруженным взглядом. Днем произойдет солнечное затмение и завершится день пика метеорного потока Персеиды. Ожидается, что в час будет видно 100-120 падающих звезд. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Спасибо за новости, Леся. А сейчас на Инистар прогноз синоптиков. По информации погода бай, сегодня днем в Беларуси без осадков. В Бресте и Гомеле сегодня плюс 29, в Гродно 28 тепла, в Витебске, Могилеве и Минске сегодня днем плюс 27.
2: Хит за хитом. Весь день.
1: 14.05. От погоды классной музыки. Слушай много ваших любимых хитов. И прямо сейчас Can't Fight This Feeling. Это Софи Элис Бекстер и Джуниор Калдера. Юнистар.

0: Babylon Rockstar только что на Инистар. Как вам наша музыка сегодня? А? Vertigo в 14.21 и только для вас. Ну и в это же самое время радио Инистар и компания МТС приглашают вас на фотопрогулки по Минску. Ведущий, а еще и профессиональный фотограф Валентин Середа научит вас делать потрясающие фото на смартфон. Ну а замечательный гид Сергей Бусько расскажет много интересных историй. Ближайшая фотопрогулка пройдет очень скоро, в среду, 22 июля. Будем гулять по Раковскому предместью. И чтобы стать участником, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки, кстати, мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Он делает идеальные кадры даже в сумерках и в темноте и может снимать издалека любые детали без потери качества. Приобретайте Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Ну а что до музыки этого четверга, уже через пару минут здесь в эфире Avril Lavigne Complicated.
1: Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: А я когда не могу заснуть, считаю зубы.
5: Здоровые зубы. 1, 2, 3.
6: Стоматология Стомика. Имплантация и иные виды стоматологических услуг Стомика. 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
7: Информация носит рекламный характер. Возможно, противопоказания и побочные эффекты.
8: Эос, Эос, Эос. Ортопедические матрасы Эос в интернет-магазине eos.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы Эос.
9: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
10: Новичок. В смысле? Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
9: Почему ты раньше молчала?
11: Все для школы и творчества в 3 цены.
12: Остался всего один рекламный ролик.
13: Лето в разгаре выгоды. В пятом элементе только до 3 августа. Покупай холодильник Haier с инверторным компрессором и функцией антибактериальной обработки со скидкой 301 рубль за 2499 рублей. Возможно, оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
14: Это была реклама. А дальше мировой хит.
15: Партнер препарат Диавен.
16: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
17: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить тяжесть, боль, усталость в ногах при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
18: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям и во время кормления грудью. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Флекфарм». Беларусь.

0: всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: Знижки за фишки у Мартин. С 17 червня по 28 липеня знижки до 50% на товары для дома и прихожости. Мартин, это

0: для детей старше 16 лет. Хитовый комментарий на Юнистар.
1: Привет, это «Хитовый комментарий» – программа о том, как любимые хиты комментируют в интернете. Сегодня о песне Мальфы «So long», что значит «так долго». Так долго мне совсем никто не нужен. Так долго с тех пор, как я влюбилась в тебя. So Long проекта Мальфа — это хит, за высоким женским вокалом которого скрывается

0: в вкусе», — похвалил девушку один пользователь.
1: «На календаре 2023 год. Только узнал, что это Фадеев. Браво!»
0: — признался другой.
1: «Да что там, и в 2025-м мы все еще страдаем под эту песню!»
0: — дополнил третий. «Но я не согласна. Отставить страдания разрешаю только добрую грусть. И слушаем прямо сейчас. Мальфо, So Long».

0: комментарий.
1: Это был проект Мальфа, Макс Фадеева и уютный атмосферный трек So Long фитом комментарий на Юнистар. Новый выпуск этой программы послушаем завтра, послушаем вместе не только в радиоприемниках и автомагнитолах, послушаем Юнистар и в умных колонках Яндекса тоже. Почему колонка умная? Потому что включает вашу любимую музыку. Скажите, Алиса, включи Юнистар и в ближайшие полчаса сегодня услышим Эйву Макс. Милую, но сумасшедшую. Она сама себе так говорит. Это Sweet But Psycho. На подходе Мануар и Нелли. От них 3-2-1. И раньше остальных One Republic. Через пару минут здесь на Юнистар. All the right moves. И дальше хит за хитом.

0: Реклама.
1: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
2: Хозяйка под дождем где-то ходит, а дома хорошо и в миске котфет. Сухой корм от белорусского производителя. Так вкусно, и столько протеина, витаминов и минералов. Котфет сплошное.
3: Солигорск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж.
4: С 16 по 19 июля в Солигорске.
5: Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
0: Остался всего один рекламный ролик.
6: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей.
7: Ами. Подробности по телефону 76 90.

0: один из крутых дэнсов нашего с вами лета. Дэнс, так что здесь на Инистар. Очень классная электроника с вкусными винтажными электронными нотками, правда? Но, как сейчас модно говорить, это не старье, нет, это ретро-концепт. Вот так вот. Проект Slater и Дэнс на Инистар. Дело ближе к 15, и от меня, Вадима Савина, большой привет. Как настроение? У меня есть кое-что для вас. Для поднятия настроения на новые, на нужные высоты. И скоро в The Pussycat Dolls для вас. От них бип. От Вани Дмитриенко кое-что хитовое. Ну куда ж мы без него в этот четверг, правда? Вот такая музыка и делает наш четверг маленькой пятницей. Ну а еще Джей-Зи, Алиша Кис. И немножко классного R&B на подходе. Это Empire State of Mind здесь на Инистар через 5 минут.
1: Реклама. Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
2: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09 или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.
3: Ваш кот точно скажет «Мур». На 21 век Бай сухой корм для кошек Primordial 6 килограммов всего 108,99. Скидки на товары для животных до 40% по 26 июля. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
4: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
5: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк совместно с цирком Шапито 13 метров по улице Мазурова 112 возле Ледовой арены представляет тайну египетских пирамид. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио Лясим Трясим и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
6: Это была реклама.
8: Вы слушаете Юнистар.

Партнер эфира – компания «Белшина». «Белшина» – шины народные, цены невероятные. Знижка до 20% на зимовые легковые

0: Добрый день, Беларуси. 15 часов и 3 минуты. С новостями к этому часу Леся Никитина. Стало известно, сколько стоит одеть ребенка к школе. В Беларуси уже начали продавать одежду и канцтовары к новому учебному году во всех крупных универмагах и торговых центрах, передает телеканал СТВ. Ценовой диапазон формы для мальчиков составляет до 300 рублей, для девочек до 250. А для многодетных семей действуют бонусы. Они получат от государства выплату в размере 30% бюджета прожиточного минимума на покупку товаров для школы. Подросток испугался обыска и отдал мошенникам 11 тысяч рублей. В милиции рассказали, что аферисты позвонили 15-летнему минчанину в Viber от имени сотрудников мобильного оператора. Подростка попросили назвать код из СМС, а потом ему начали звонить лжесотрудники разных ведомств и заявляли, что от его имени якобы переводятся деньги на финансирование иностранных военных формирований. Чтобы избежать обыска и изъятия наличных, аферисты предложили подростку задекларировать деньги, сообщает агентство «Минск Новости». Финальный матч чемпионата мира по футболу продлится дольше обычного. ФИФА увеличит стандартный 15-минутный перерыв между таймами в два раза, чтобы устроить музыкальное шоу. На поле с мини-концертом выступят Шакира, Мадонна, Джастин Бибер и BTS. А перед матчем за 90 минут до свистка пройдет церемония закрытия. Напомню, финал пройдет в это воскресенье, 19 июля. Матч начнется в 10 часов вечера по минскому времени. Впервые в истории Мундиаля в финале встретятся действующий чемпион Европы сборная Испания и чемпион Южной Америки Аргентина. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро 3 рубля и 30 копеек, доллар США 2 рубля 88 копеек и 100 российских рублей 3 рубля и 70 копеек. И в завершении выпуска, какие лица окружающие чаще всего считают симпатичными, выяснили ученые из Греции и Швейцарии. Они провели исследование, в котором участвовало 600 добровольцев от 20 до 35 лет. Ученые обнаружили, что наиболее привлекательными считаются узкие женские лица с ярко выраженными скулами и четким контуром челюсти. К самым привлекательным мужским лицам отнесли те, что имели самую четкую очерченную форму с менее округлыми щеками. А еще эксперты особенно высоко оценили тех, чья нижняя часть лба была выраженнее, а подбородок крепче. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер новостей – жилой комплекс «Минск Мир».
2: Это настоящий тренд. Видео о комплексе «Минск Мир» во всех соцсетях. Хотите получить приз? Участвуйте в конкурсе видеороликов «Минск World, мой город, мой мир» о жизни в комплексе и его устройстве. До 30 августа разместите в соцсетях видео от 15 секунд и обозначьте специальными хэштегами. Подробности по телефону 7675 и на сайте minskworld.by.
3: Ну а сейчас на Инистар прогноз синоптиков. По информации погода бай, завтра днем в Беларуси без осадков. В Бресте завтра плюс 30, в Гродно завтра днем плюс 28, в Витебске, Гомеле и Могилеве завтра плюс 25, в Минске завтра днем плюс 26 градусов. Какой бы ни была погода, для прогулки, тренировки или путешествий выбирайте обувь на LaModa. Nike, Adidas, Puma, New Balance со скидками до 60%. LaModa – только подлинный товар.
1: Партнер прогноза погоды LaModa. Твой гид по стилю.
4: Летняя распродажа на LaModa. До 19 июля. Кроссовки Adidas, Nike, New Balance со скидками до 60%. Подробности на LaModa Buy и по телефону 8044-784-84-84.
3: Хит за хитом. Весь день. На часах 15.06. Самое время слушать много музыки. И вот кто прокачает наш четверг дальше. Это Jay-Z. Это Alicia Keys. Это

0: Вот он, движ нашего лета, not you, Иман Бек, Луиза Сонза и София Рейс только что были в нашем эфире. У них на данный момент 10-я строчка в хит-параде Енистар, это по итогам прошлой недели. Ну и поскольку наш радиочарт мы обновляем по пятницам, стало быть, уже завтра вы узнаете, какая песня будет объявлена лучшим хитом этой недели по версии Енистар. Голосуйте за вашего фаворита на сайте unistar.by в нашем мобильном приложении до обеда пятницы и включайте обновленный Юнитоп у нас в прямом эфире завтра в 17.00. Вместе отметим начало долгожданных выходных, правда? Повторы хит-парада слушайте на Юнистар в субботу в 16 часов и в воскресенье в 10 утра. Ну а сегодня через пару минут для вас сами The Pussycat Dolls, от них Бип.
1: Реклама. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Громкая премьера этого лета. Симфоническое EDM-шоу от Imperial Orchestra Symphony of Life. 18 июля в Минск-арене. Билеты на imperialorchestra.by. ГУ Минск-концерт. Плюс 3-751-732-735-84. Для зрителей старше 12 лет.
3: Производственный филиал ООО «Савушкин продукт» в городе Бирюзе приглашает инженера-механика, инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике, работников технических специальностей, работников для работы на производстве, а также приемщиков с датчиков в производстве пищевой продукции. Возможно, обучение рабочих в процессе работы. Доставка транспортом предприятия из Белоозерска, Ивацевичей, Драгичина, Пружан. Телефон 8029-177-0051.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Суши Хаус представляет легендарный суши-сет от Юнистар.
1: Он сделан так, как желали вы. Любимый вкус и еще больше рыбы. Танцуйте от счастья, живите в удовольствии.
2: Подробнее по телефону 7440 или на сайте sushihaus.by.
1: Это была реклама.

0: всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин королевские креветки, вичи, упанцыры, вустрыя 20,99 за килограмм. Мартин, это выгодно. Мартин Бай, 44 567 33.
2: Вы слушаете
0: Радио
2: Юнистар.

Это Two Вилловский, дома безграничной любви, Bodyline. 15.38 от меня, Вадим Савина. Большой привет всюду, где вы сейчас, после обеда, в четверг, слушайте Енистар. Кто-то по радио, кто-то в интернете. Включайте Енистар на платформе Radio Player Беларусь.

0: Например, на сайте radioplayer.by или скачивайте мобильное приложение Radio Player Беларусь, добавляйте Unistar в избранное, слушайте наш прямой эфир. Узнавайте, что играло на Unistar. Ну и там же, кстати, вы найдете ссылки на наши социальные сети. Удобно, когда все в одном месте, правда? Ну а что до музыки, то в ближайшие полчаса у нас Offenbach и Miles Away. LP, ее легендарный хит Lost in You. И уже буквально через 5 минут Эдвард Майя, Вика Жигулина. И вот такая красивая, душевная. Песня о взаимной любви. Это Stereo Love. Скоро здесь.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать. На Юнистар.
2: Партнер программы «Корм для кошек и собак» «Уника».
3: «Уника? Уника? Уника?»
2: Ищите уникальный корм для вашего питомца? Приготовленный в Италии из отборного мяса корма «Уника» – то, что вам нужно. Официальный дистрибьютор Республики Беларусь – компания «Ветторг-партнер».
4: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Кустов.
1: Надо знать.
4: Вы знаете, когда появилось караоке? Произошло это в конце 60-х. Тогда один японский изобретатель собрал первый аппарат, который играл фонограммы без слов. А уже в начале 70-х барабанщик Дайсуке Иноуэ понял, зачем платить музыкантам в барах, если посетители готовы петь сами и бесплатно. Он стал сдавать аппараты в ночные заведения. Так караоке и покорило Японию. Кстати, Иноуэ не запатентовал идею и не стал миллионером, но в 2004 году получил Шнобелевскую премию мира за вклад в обучение людей терпимости друг к другу. В Японии караоке – способ снять стресс. Офисные клерки поют не в барах, а в отдельных кабинках. И это надо знать на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из вида.
1: Надо знать.
5: Реклама.
6: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
7: Хотите чудо? Рекс, Пекс, Фекс.
8: А можно только чудо Рекс?
7: Можно! Рекс, Рекс, Рекс. Сухой корм для собак от белорусского производителя с натуральными ингредиентами. Для красивой шерсти и крепких костей.
9: Эос, Эос, Эос. Ортопедические матрасы Эос в интернет-магазине eos.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы Эос.
10: Солигорск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь, а также бесстрашный.

0: Риме и Монте-Карло суперзажигательный клоун Серж. С 16 по 19 июля в Солигорске. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармонии. МТС 727-95-46.
1: Остался всего один рекламный.

0: особенностей, рекламный характер, возможно, противопоказания и побочные эффекты.
1: Это была реклама, а дальше мировой хит.
2: Партнер препарат Смектосорб.
3: Праздники, пикники, конечно, хорошо. Но веселье может испортить расстройство кишечника.
4: Смектосорб для лечения острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Не требует разведения водой. Это уже готовая суспензия для приема. Смектосорб. Диарея в ловушке.
5: Реклама. Лекарственный препарат. Ознакомьтесь с инструкцией, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательный эффект. Рекомендуется применение во время беременности и в период кормления грудью. У детей с острой диареей препарат должен применяться в комплексе с предварительным приемом орального регидратационного раствора. У взрослых регидратация назначается при необходимости. Имеется ограничение в продолжительности приема, максимум 7 дней. Производитель СП ООО «Фарма».
6: Радио Юнистар.
7: Юнистар.
6: Хит за хитом.

0: хит, который нынче в эти дни июля замыкает Юнистар ТОП 16. Это Miles Away от Оффенбах, и я, Вадим Савин, по-прежнему с вами. И у меня для вас отличная новость. Финал рабочего дня уже показался на горизонте. Да, и вот на этой оптимистической, жизнеутверждающей ноте поддержим всех, кто работает и слушает Юнистар на работе. Также привет к вам на дачу. Вам домой. Ваши наушники, ваши души и сердца, если вы катаетесь под наш музыку на велосипеде или самокате, отдыхаете, загораете, наслаждаетесь летом. Главное, что мы вместе, и это чудесно. Привет всюду, где вы сейчас, и только для вас. Дальше Адель. От нее Skyfall. Ждем эгоистку Зиверт. От нее очень мотивационная песня. И раньше остальных Маранди Angels. Слушаем через 5 минут на Юнистар хит за хитом сегодня, завтра и всегда.
1: Привет, меня зовут Валентин Середа. Вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопроект.

0: потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Смартфон работает на базе умных ИИ-помощников и поддерживает 5G в сети МТС. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
1: Реклама. Современное оборудование, собственный офис или склад. Сколько откладываете идею расширения бизнеса? Оформляйте инвестиционный кредит от банка «Добробыт». Процентная ставка от 6,13 годовых в белорусских рублях. Ответ по заявке.

0: которая работает на ваш результат.
1: Ох, хорошо под теплым душем. А у вас отключили воду, а у меня проточный водонагреватель. Взял в аренду в Минске. На сайте «Погреем бай». Недорого. И вся семья чистая. Мойтесь летом с «Погреем бай».
2: «Эос». «Эос». «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос».
3: Солигорск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка «Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 16 по 19 июля в Солигорске. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Пора в ОМА. Бассейны до минус 35%. Садовое кресло из искусственного ротанга всего 49 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
4: Это была реклама.
6: Вы слушаете

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Мечтали о бриллиантах? «Белювелирторг» готов их вам подарить! По 31 июля в сети «Белювелирторг» и «Кристалл» бриллиант в подарок! При покупке изделий «Кристалл» от 500 рублей и мега-бонусы и скидки! Подробнее на «белювелирторг.бай» и по телефону 029-395-7395.
1: Добрый день, Беларуси. 16 часов. С новостями к этому часу Леся Никита.

0: Еще одна страна Азии ввела безвиз для белорусов. На этот раз нам открылась Индонезия. Договориться об этом получилось во время встречи президентов в Беларуси Александра Лукашенко и главы Индонезии Прабова Субианта. Кроме Беларуси, безвиз получили Бразилия, Казахстан, Макао, Перу и Турция. Международный пресс-центр открыли на Славянском базаре в Витебске. Он разместился в концертном зале «Витебск», передает Белта. Там проходят пресс-конференции, а еще журналисты десятков СМИ обрабатывают сюжеты и пишут заметки о мероприятиях форума. В этом году в фестивале участвуют представители 52 стран. Это рекордная цифра для Славянского базара в Витебске. И к новостям компаний. Белгазпромбанк и Банк развития предлагают малым и средним предприятиям, а также индивидуальным предпринимателям страны кредиты в белорусских рублях на срок до 7 лет. Ставка от 6,13% годовых. Подробнее о финансировании проектов в различных сферах экономики можно узнать на сайте belgazprombank.by и по номеру 120. Лучших бизнесменов года чествовали в Минске. Призы и дипломы конкурса «Человек-дело-2026» получили 12 лауреатов. И впервые за всю историю конкурса большинство из них – женщины. Среди них директора сети ресторанов «Макбай» Виктория Данько, группы компаний «Дианест» Валентина Михасенко, международной лаборатории «Хеликс» Юлия Гуляева, генеральный директор предприятия «Энергокомплект» Надежда Подгайская и другие. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 30 копеек, доллар США – 2 рубля 88 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 70 копеек. И в завершении выпуска. Курьезный случай произошел в аэропорту Амстердама. Женщина спрятала огромного питона в неожиданном месте. Она попыталась пронести его на борт самолета в бюстгальтере. Охраняемую законом змею обнаружили во время досмотра. Женщина рассказала, что обнаружила питона неподалеку от амстердамского отеля, но инспекторы усомнились в достоверности ее слов. Змею изъяли, а на пассажирку оформили протокол за правонарушение, передает телеканал ОНТ. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Спасибо за новости, Леся. А сейчас на Юнистар прогноз синоптиков. По информации Погода.бай, завтра днем в Беларуси без осадков. В Бресте завтра 30 тепла, в Гродно завтра днем плюс 28, в Витебске, Гомеле и Могилеве завтра плюс 25, в Минске завтра днем плюс 26.
2: Хит за хитом. Весь день.
1: Тем временем в Беларуси 16.02. Через час на Юнистар наше вечернее наконец-то шоу. Ну а до него мы успеем послушать много хитов. И прямо сейчас Angels. Это Моранди. Юнистар.

0: таких, если будут спрашивать, я к солнышку. I'm moving to the sun. Это диджей и продюсер по прозвищу Хугель. О, да. Хочется слышать чаще. Да, надо обязательно номинировать эту песню в наш Юнистар Топ 20. Тогда будем чаще наслаждаться этой классной, чудесной музыкой лета, под которую классно путешествовать. Ну и к слову, о путешествиях, о прогулках. Радио Юнистар и компания МТС приглашают вас на фотопрогулки по Минску. Ведущий, мой коллега, а еще и профессиональный фотограф Валентин Середа научит вас делать потрясающее фото на смартфон. Ну а замечательный гид Сергей Бусько расскажет много интересных историй. Ближайшая фотопрогулка пройдет в среду 22 июля. Гулять будем по Раковскому предместью. И чтобы стать участником, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем уникальный и очень крутой гаджет Samsung Galaxy S26 Ultra. Он делает идеальные, реально идеальные кадры, даже в сумерках и темноте, и может снимать издалека любые детали без потери качества. То, что нам с вами нужно, правда? Все, как мы любим. Приобретайте Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Ну а что до музыки, через пару минут вместе будем наслаждаться Skyfall. Это хит от Адели.
1: Реклама.

0: июля. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами.
1: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Вместо конференц-залов – площадка под открытым небом. Вместо воды – самый сок. 28 июля в арт-пространстве «Эхо» впервые пройдет «Growing Picnic» – неделовое мероприятие нового формата. Хедлайнер вечера – маркетолог-практик номер один в России по версии РБК Илья Балахнин. Билеты на growing.by.
3: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Ресторан авторской кухни «Peaky Blinders». Там, где круглосуточно вкусно, живая музыка, караоке, безграничный формат удовольствия 24/7. Гурского, 56. Подробнее по телефону 8029-344-44-11.
7: Это была

0: ценный Енистар. Как в жизни поступать правильно? А? Слушать сердце или следовать голосу разума? Ну, это вопрос философский. Вот об этом песня Алана Уокера «Идеи» только что. Да, вот как отметить день вкусной еды, который сегодня? Что-нибудь зожное? Или просто вкусное, так, без оглядки на полезность или вредность, соответственно. Я уверен, у вас есть вкусняшка ваша, которая не вредит здоровью, да, которая радует вас, ваших родных, близких, друзей. Отметьте день вкусной еды со вкусом, если решите. От меня, Вадима Савина, спасибо за компанию. За 20 минут до нашего вечернего наконец-то шоу. Давайте-ка узнаем, что будем слушать в ближайшие минуты на Енистар. Алекса Уоррена и Fever Dream. От елки Прованс. От Pink через 5 минут на Енистар Family Portrait. От души желаю вам легкого завершения и удачного завершения рабочего дня, классного, нескучного вечера и до встречи завтра в полдень. А также завтра хит-парад у нас. Не забывайте и оставайтесь с Енистар. Счастливо!
1: Для детей старше 16 лет. Выход в люди на Юнистар. На Юнистар. Партнер программы «Корм для кошек и собак» «Уника».
2: «Уника? Уника? Уника?»
1: Ищите уникальный корм для вашего питомца? Приготовленные в Италии из отборного мяса корма «Уника» – то, что вам нужно. Официальный дистрибьютор Республики Беларусь – компания «Ветторг-партнер».
3: Привет, я Валентин Середа. Предлагаю вам выход из этой рабочей недели. Это выход в люди в ближайшие полторы минуты о том, куда сходить и куда съездить на предстоящих выходных.
1: Выход в люди.
3: Главный городской праздник ближайших субботы и воскресенья в улице Ежа. Большой пикник в ботаническом саду. 2 дня с полудня до 10 вечера среди зелени, музыки и ароматов. В улице Ежа уже давно не только кулинарный фестиваль. Здесь вам и фудкорт, и локал-маркет, и детская зона. В этот раз обещают даже спот знакомств. И если вы пришли в одиночку, это прекрасный шанс найти кого-то, кто разделит с вами порцию драников, а может и ипотеку. Будут и мастер-классы, можно слепить глиняный стаканчик или собрать авторский букет. Идеальный для тех, кто любит создавать красоту руками. Любителей неба, масштаба и неповторимых видео я приглашаю на Минское море в арт-парк «Порт», где 18 и 19 июля пройдет большой фестиваль воздушных змеев. Сотни красочных конструкций раскрасят горизонт. Можно приехать со своим змеем или купить на месте. Кроме запусков змеев, будет полет на воздушном шаре, заплывы на сабордах, пенная вечеринка и кино под открытым небом. А вечером диджей-сет на закате. Каждый день змеям обещают награды в номинациях вроде «Самый креативный» или «Самый большой». Уверен, что фантазия участников преподнесет нам множество сюрпризов. И если вы соскучились по ярким праздникам, вам сюда! Поклонникам ретро-шика я рекомендую отправиться в субботу, 18 июля, на картодром Досааф возле деревни Прилесье. Там пройдет фестиваль «Кола Часу». Это праздник для всех, кто любит запах бензина, кожаную куртку и технику с характером. Выставка ретро-мотоциклов, гонки и конкурс ретро-мода, где можно подсмотреть, как стильно выглядит

0: миньона мания в Евроопт. Поймай всех 18. Подробности на сайте minion.evroopt.by или по телефону +375 44 788 88 80. Срок проведения акции с 13 июля по 2 августа 2026 года.
1: Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
2: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09. Или на сайте belopb.by. И добро пожаловать в команду.
3: Только в июле в гипермаркете Билд скидки на садовые качели 15%. Ждем по адресу: гипермаркет Билд, съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт buildshop.by. Телефон 599-69-69.
4: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте Sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.
5: Остался всего один рекламный ролик. Горячее предложение в три цены по 28 июля. Кофе молотый Бариста Мио 11.99 за 225 грамм. Гель для душа Санфита в ассортименте 5.99 за литр. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
6: Трицены.
7: Это была реклама, а дальше мировой хит.
8: Партнер — препарат Диавен.
9: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли — как же летом наша жизнь нелегка.
10: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить тяжесть, боль, усталость в ногах при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
11: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям и во время кормления грудью. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Флекфарм». Беларусь.

0: 16:57. Это, наконец-то, шоу «Ныне старый». Это мы с вами начинаем наш четверг. Ибен, будем слушать далее хит «Hollow». А еще «Монокини» и «Дотянуться до солнца». Саманта Джейд раньше остальных этим вечером вместе с нами. Ну а тут Аня Васильева, и я желаю всем нам красиво начать вечер четверга, ну и также красиво продолжить. Поехали!
1: Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
5: Все лучшее для самых маленьких. С 13 по 26 июля на 21 век бай скидки до 40% на товары для детей. Подгузники, трусики, Моми Комфорт Кея XL 62 штуки, всего 36,99. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону.

0: -40%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Маршрут перестроен. Едем на шашлыки. Грильфест не снижает обороты в Евроопт. С 6 по 19 июля. Гриль баски свиные с черным перцем, полуфабрикат. Всего за 7 рублей 59 копеек за 600 грамм. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
1: Это была реклама.
3: Вы слушаете

0: году теряют популярность среди белорусских абитуриентов. Об этом заявил министр образования Андрей Иванец. Одной из причин снижения интереса к этому направлению министр назвал стремительное развитие искусственного интеллекта. По его мнению, автоматизация постепенно вытесняет специалистов низшего и среднего звена, что влияет на выбор профессии будущими студентами. Андрей Иванец отметил, что вступительная кампания в вузы Беларуси выходит на финишную прямую. К середине лета документы в вузы подали около 28 тысяч абитуриентов. При этом основной поток ожидается в последние дни приема. Водителей предупредили о сложностях с парковкой возле национального аэропорта Минск. Из-за сезонного роста пассажиропотока свободных мест на платных автостоянках осталось мало, а в часы массовых вылетов и прилетов их может не быть вовсе. В аэропорту попросили учитывать ситуацию при планировании поездки и по возможности выбирать другой способ добраться до терминала. На Славянском базаре в Витебске открылся кукольный квартал. Торжественное мероприятие прошло возле белорусского театра «Лялек». Там на протяжении фестиваля до 20 июля для маленьких зрителей актеры театров из Беларуси и России будут показывать различные спектакли, сообщает Белта. Напомню, официально Славянский базар стартует уже сегодня вечером. И к новостям компании «Ювелирная распродажа в Соколов». Только по 31 июля приобретайте украшения и наручные часы с выгодой до 75%. Подробности на сайте sokolov-belarus.by и по телефону плюс 375-29-537-44-44. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 30 копеек. Доллар США – 2 рубля 88 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 70 копеек. И в завершении выпуска. Уникальный антирекорд установили сборные Англии и Аргентины в полуфинале чемпионата мира по футболу. Эта встреча стала первой за 60 лет, в которой соперники не смогли совершить ни одного удара по воротам за стартовые 30 минут игры. Счет открылся лишь на 33-й минуте, когда первую попытку атаковать ворота предпринял защитник английской команды Джон Стоунс, передает телеканал ОНТ. В этой встрече в итоге победили аргентинцы, они обыграли англичан со счетом 2-1. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.
1: Ну а прямо сейчас в погоде и по информации сайта Погода.бай этой ночью в Беларуси без осадков. В Бресте и Гродно будет до плюс 17, в Гомеле 13-15 тепла, в Витебске до плюс 11, в Могилеве 11-13 выше.

0: осадков тоже не обещают. Жарче всего будет в Бресте до плюс 31. В Гродно 27-29 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс до плюс 25. В Минске завтра днем 25-27 выше 0 и без осадков. Ну а мы едем дальше, а заодно и начинаем этот жаркий во всех смыслах этого слова вечер. Охлаждайтесь вместе с нами.
1: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Мидея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Мидея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежное решение и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram «Климат Стор».
2: Хит за хитом. Весь день.

0: 17.10, это наконец-то шоу «На Енистаре». Этот вечер мы продолжаем в компании хитов. Аня Васильева тут, и новости из мира авто тоже на очереди. BYD снова ставит большие цели. Китайская компания собирается стать крупнейшим автопроизводителем в мире, при этом даже не выходя на американский рынок. Сместить с первой позиции японскую Toyota в ближайшие 5 лет? Звучит очень смело. Достигнуть этой цели хотят, укрепляя позиции в Европе и других регионах. Но США в планах как не было, так и нет. А для компании Toyota это, наоборот, главный плюс. Зато у китайцев есть крутые батареи нового поколения, и это большое преимущество. В общем, у каждого свои методы достижения цели. Главное, чтобы они работали.
1: Рубрику представляет открытое акционерное общество «Белпромэмпекс». Нужно изготовить или отремонтировать рукава высокого давления? Ждем вас по адресу Минск, Бехтерева, 10. Без выходных с 8 утра до 8 вечера. «Белпромэмпекс» – ваш надежный партнер в мире гидравлики.
2: Радио «Юнистар».

13 часов и 14 минут. Наконец-то шоу на Юнистар. Мы с вами начинаем играть. И первая на очереди игра «Главный герой». Кто станет главным героем прямого эфира? На этот вопрос я вам отвечу чуточку позже. А сейчас говорю, дозванивайтесь. 242 9.

0: 9850, код Минска 8017. Если вдруг вы услышите мой голос на том конце трубки, значит, вам повезло. Это значит, у вас есть возможность сыграть со мной и... Есть возможность получить подарок. Гипоаллергенную ортопедическую подушку «Мечта Макси» от компании «Эос Матрасы». Еще раз. 242-9950. Код Минска 8017. Дозванивайтесь. Ну, а я пока расскажу о пробках в столице. Обновил сервис Яндекс.Карты. И пробки уже на 5 баллов из 10. Улица Ленина загружена от пешеходного моста до проспекта Независимости 10 минут. 10 на Мирошниченко. Простоите от МКАДа до Гамарника. 15 минуток Долгиновский тракт от Бутславской до МКАДа. 11 минуток на Куйбышево от Верхоружья до Коммунистической. И по 7 минут на Ванеева от Долгобродской до Партизанского проспекта и на Сурганова от Платонова до проспекта Независимости. Аня Васильева тут. Уже очень хочу сыграть с кем-то из вас. Так что жду звонка.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Реклама. Июль. Миля жарит цены. На все садовые качели скидка до 15%. Еще больше товаров на «Миля Бай». Справки по телефону 7741. Бриллиант!

0: кристалл от 500 рублей. А еще бонусы и роскошное предложение на украшения с бриллиантами. Особенное лето ждет вас в Белювелирторг. Подробнее на belyuvelirtorg.by и по телефону 029-395-7395.
1: Витамин D для вашего дома. Мебельный мегамаркет «Домашний очаг».
2: Матусевича 35.
3: Смачная вечера. З котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
4: Пора в ОМА! Перфоратор мощностью 800 Вт, 214 рублей. Шлифмашина угловая мощностью 1200 Вт, 125 рублей. Лобзик электрический мощностью 750 Вт, 128 рублей. Акция действует по 2 августа. Если покупать инструмент, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца. Мало. О, допей молоко.
7: Зачем?
6: В Санте возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватает.
8: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов «Санта» по картам «Виза Альфа-Банка». Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
9: Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?

0: 17:22. Это, наконец-то, шоу на Юнистаре. И, наконец-то, игра «Главный герой». И главным героем сегодняшнего эфира стал Павел. Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Павел очень переживает наверняка, потому что долго пытался дозвониться, все не получалось, а вот тут вышло. Это неожиданность для вас? Или вы прям готовы-готовы?
1: Ну, ожидаемо, но не уверен, что я смогу выиграть.
0: Ой, да ладно. Кто там рядышком вам будет подсказывать? Давайте мне этого человека, может, он более уверен.
1: Ну, к сожалению, я один на данный момент.
0: Да, ну ладно, Паш, придется самому выкручиваться. У меня для вас будут 3 подсказки. Да и я в процессе подсказываю, так что уверена, у вас все получится. Вы готовы?
1: Ну, давайте попробуем. Да, готов.
0: Давайте, пробуем. Я спускаю секундомер и

0: Ой-ой-ой.
1: Я бы даже сказала, мистер президент.
0: Это человек?
1: Это человек, абсолютно.
0: Это актер какой-то, фильм что-то, с фильма
1: связано. Ну, смотрите, спросите, кто он, она.
0: А кто он или она?
1: Она. И актриса, и певица, и модель. И нет ее уже в живых.
0: Ого.
1: Вентилятор. Вот это такая яркая подсказка.
0: Блин, это фильм или мультик, что это?
1: Нет, это реальный человек. Абсолютно реальный человек.
0: Затрудняюсь, вентилятор. Что может быть связано с
1: вентилятором? Платье, вентилятор.
0: Мэрилин Монро?
1: Да, абсолютно верно. Вы поняли, почему тут мистер президент?
0: Ну, теперь да.
1: Теперь да. Она же пела ему песню «Мистер президент», «Хэппи бёздэй» и все такое. А Норма – это ее реальное имя. Ну, вот так, на минуточку. Ну что, мои поздравления. Вы получаете гипоаллергенную ортопедическую подушку «Мечта Макси» от компании «Эос Матрасы». Сейчас загляну в телеграм «Юнистар», как там дела обстояли. Да, Мэрилин Монро. Слушайте, на последних секундах...

0: настроение, хочу знать ваш номер. А с остальными мы едем дальше. По курсу у нас Пегги Гу и It Goes Like На-на-на.
1: Вы слушаете
2: Радио Юнистар.

0: 17:28. Это, наконец-то, шоу на Юнистар. И мы тут рядышком с вами. Кто мы? Я и Тедди Свимс. Мистер Know It All. И вот мне тоже интересно, какое место в нашем хит-параде Юнистар Топ 20 займет этот хит. Все решаете вы и голосуйте активнее, потому что итоги Вадим Савин подведет уже завтра. А мы пока Ауру послушаем «It's like a rainbow». А еще Basic Element и «Touch you right now». Но раньше остальных, как всегда, тут мой коллега Валентин Середа и его программа «Больше, больше жизни».
1: Реклама. Июль. Миля жарит цены. Скидки до 50%. Болгарка «Партизан» 99 рублей. Аккумуляторная дрель «Шуруповерт Эден» 43 рубля. Подробнее на «Миля.бай» и по телефону 7741.
2: Горячее предложение в три цены по 28 июля. Крупа гречневая, ядрица купеческая. Рубль 79 за 700 грамм. Стиральный порошок «Ариэль» 9,99 за 1,5 килограмма. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
3: Что для вас значит работа? Когда просыпаешься утром с охотой?
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
5: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работу.бай.
6: В день рождения сети Мила можно все. С 16 по 22 июля кэшбэк 40% на декоративную косметику и парфюмерию. Кэшбэк начисляется на неакционные товары. Отмечаем праздник вместе. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
7: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Почему ты такая счастливая?
8: Потому что наполняю лето баллами сетью АЗС «Газпромнефть».
9: Заправляйтесь от 20 литров с картой лояльности разом с нами и получаете до 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 6 августа 2026 года. Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8-18-236-0609.
8: Это была реклама.
10: Для детей старше 16 лет. Юнистар. Больше жизни. Партнер программы – сетка гандлёвых крамов «Мартин».
11: С четверга по неделю – бомба выходного дня! У гандлёвых крамах «Мартин» лопатка, кумпяк свины охолоджены 11,99 за килограмм. «Мартин» – это выгодно!
12: «Мартин Бай» 44-569-33.
13: Привет всем, кому больше всех надо. Меня зовут Валентин Середа. Вместе мы возьмем от жизни больше.
10: Больше жизни.
13: Многие из нас пытаются загореть за лето, чтобы получить хорошую дозу витамина D про запас. Но есть нюанс. Сегодня разбираемся, зачем нам нужен этот элемент и реально ли накопить его на всю зиму. Вперед! Прежде всего, уточню.

0: это создать запас витамина D. Можно, но хватит этого запаса ненадолго, максимум на 1-2 месяца. У большинства людей эти запасы кончаются обычно к началу октября. А вот осенью и зимой мы будем получать этот витамин из пищи и биологически активных добавок. Так что давайте гулять, пока солнце дарит нам свою пользу. Наслаждайтесь жизнью и солнцем на полную. С вами был Валентин Середа. Живите жадно, берите от жизни больше.
1: Больше жизни. You.

0: 17:39, это наконец-то шоу на Юнистар, и новость вдогонку, и чистеньким с этого праздника уйти не получится. Один из главных летних праздников в Южной Корее – это фестиваль морской грязи. Сначала его придумали как мероприятие для продажи косметики, ведь морская грязь известна своими полезными свойствами для кожи. Но фестиваль стал очень популярен, и теперь это отличный повод повеселиться и выпачкаться всей семьей. Хотя можно не пачкаться, а просто полюбоваться морскими видами. Ну, как устоять, если можно наконец-то поваляться в грязной луже, и никто тебя за это не осудит, а можно туда прыгнуть с разбега и окатить грязью окружающих. Ну, слушайте, я уже хочу хоть как-то освежиться в эту жару. Пока я остужаюсь под кондиционером. А дальше что-нибудь придумаем. Хотя дальше Тедди Свимс и Мистер Know It All.
1: Рубрику представляет «СПА Ривьера». Место вашего отдыха и перезагрузки.
2: Лето, сезон путешествий и отдыха. Подарите себе незабываемый отпуск в СПА Ривьера. Яркие впечатления, чистое блаженство и перезагрузка. Без дальних перелетов и суеты. Проспект Победителей, 110. Телефон 7884.
3: Это... Радио. Юнистар.

0: 17:44. Это, наконец-то, шоу на Енистаре, рубрика «Драйв Чат». Сегодня давайте-ка расскажите мне, какая просьба вашего ребенка поставила вас в тупик. Может быть, ваш чадо не просто попросила купить ему братика, а братика-близнеца, например. Может, дочь попросила принести ей на ужин лягушку, потому что слышала, что лягушачьи лапки – это дико модно, еще и вкусно. А может быть, дети пришли и потребовали от вас разобрать стену в квартире, потому что им привиделось. Там поселилось привидение! 610-9950, код 29, это телеграм Юнистар. И о детской фантазии сегодня говорим. Чувствую, буду улыбаться без остановки. Ну а пока о пробках в столице. Обновляю сервис Яндекс.Карты и узнаем, где можно задержаться. Ой-ой, много где. На МКАДе, вот, например, почти в рифму. От Изерцовского тракта до Козинца 25 минут будете ехать. Улица Мирошниченко загружена. От трассы Колодище Заславль-Долгомарника 22 минутки. Говорила, да? Так вот, говорю. 7 минут на МКАДе от лейтенанта Кижеватова до Козинца. 15 на Долгиновский тракт уйдет. От Боцлавской улицы до Болотного переулка 12 минут на Козлова. На проспект Машерова от Латонова до Куйбышева не мига. Максим Богданович от Комсомольской до проспекта Машерова 13 минут. 34 на Киселева от площади Победы до улицы Максима Богдановича. Ой-ой, держитесь. Ванеева от Долгобродской до Партизанского проспекта чуть получше. 15 минут и столько же на Смоленской от Захарова до Ленина. Еду с вами я, Аня Васильева, если это вас хоть как-то успокоит. Ну а помогут хит за хитом. Даниэль Хэнсон и Амель Бэнд. Ее философия.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Реклама.

0: миньона мания в Евроопт. Поймай всех 18. Подробности на сайте minion.evroopt.by или по телефону +375 44 788 88 80. Срок проведения акции с 13 июля по 2 августа 2026 года.
1: Меня зовут Анна Сергеевна. Я специалист по закупкам. Иногда один рабочий вопрос может затормозить целый процесс. ИИ-помощник нормативка Бай готовит для меня пошаговый алгоритм действий и дает ссылки на все источники.
2: ИИ-помощник нормативка Бай. Быстро, четко, надежно.
3: А у нас в «Соседях» с 16 по 19 июля. Абрикос всего 7,99 за килограмм. Персик всего 6,49 за килограмм.
4: «Соседи» всегда выгодно зайти.
0: Подробности на «Соседи.бай» и по телефону 7290.
5: Ваш кот точно скажет «Мур».
0: На

0: здесь. Скидки на товары для животных до 40% по 26 июля. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Мечтали о бриллиантах? Белювелирторг готов их вам подарить!

17:53. Это, наконец-то, шоу «Ныне не старые». Сегодня в драйв-чате вы рассказываете о просьбах вашего ребенка, которые поставили вас в тупик. Нам написала Анастасия, моя дочка учится в медуниверситете, и просьбы: «А сможешь подвести меня на вскрытие?» до сих пор вводят меня в ступор. Ну да, как будто бы к этому невозможно привыкнуть. Татьяна: «Однажды, когда мы были на даче, старшая дочка, подросток, сказала, что не будет ложиться спать и будет встречать на террасе рассвет. Это было лето, почему бы и нет? Ну а после этого она захотела есть и пошла готовить сырники в 5 утра. А у нас утром был чудесный завтрак. Вот иногда детские хотелки приносят пользу всей семье». К такому выводу пришла Таня. Так что не обрубайте на корню вот эти вот все желания. Настя пишет: «Моя дочь после долгих безуспешных просьб родить ей сестричку однажды сказала: „Мам, если ты не хочешь никого рожать, то, может, давай из детдома возьмем“». Боже, как детям в голову приходят такие мысли? Какие же они уникальные, наши детки-конфетки. Продолжаем рубрику «Драйв-чат» интересными рассказами о том, какая просьба вашего ребенка поставила вас в тупик. Это Юнистар. Юнистар.

0: Профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Смартфон работает на базе умных ИИ-помощников и поддерживает 5G в сети МТС. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
1: Реклама.
2: Июль. Миля жарит цены. Скидки до 50%. Тачка строительная двухколесная 155 рублей. Газонокосилки от 199 рублей. Подробнее на Миля.бай и по телефону 7741. Маршрут перестроен. Едем на шашлыки. Грильфест не снижает обороты в Евроопт. С 6 по 19 июля шашлык из птицы летний, полуфабрикат, всего за 9 рублей 99 копеек за килограмм. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: Ох, хорошо под теплым душем. А у вас отключили воду, а у меня проточный водонагреватель. Взял в аренду в Минске. На сайте «Погреем Бай». Недорого. И вся семья чистая. Мойтесь летом с «Погреем Бай».
4: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Слуцк. Улица Ленина, 96В. Подробности на «Бутик Авто Бай».
5: Пора в ОМА. Спальные мешки и палатки до минус 50%. Гамаки минус

0: безалкагольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Бриллиантовые комплименты от «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 31 июля. Настоящие бриллианты в подарок при покупке изделий «Кристалл» от 500 рублей. А еще бонусы и роскошное предложение на украшения с бриллиантами. Особенное лето ждет вас в «Белювелирторг». Подробнее на «Белювелирторг.бай» и по телефону 029-395-7395.
1: Добрый вечер. В Беларуси 18 часов и 2 минуты. С новостями к этому часу Леся Никитина. IT-специальности в этом году теряют популярность среди белорусских абитуриентов. Об этом заявил министр образования Андрей Иванец. Одной из причин снижения интереса к этому направлению министр назвал стремительное развитие искусственного интеллекта. По его мнению, автоматизация постепенно вытесняет специалистов низшего и среднего звена, что влияет на выбор профессии будущими студентами. Андрей Иванец отметил, что вступительная кампания вузы Беларуси выходит на финишную прямую. К середине лета документы в вузы подали около 28 тысяч абитуриентов. При этом основной поток ожидается в последние дни приема. В Беларуси посчитали медианную зарплату. В мае она составила 2314 рублей. Актуальными цифрами поделились в Белстате. Специалисты напомнили, что этот показатель отражает сумму в центре зарплатного ряда и делит его на две равные части. Половина белорусов получает выше этой суммы, вторая половина ниже. Медианную зарплату считают два раза в год, в ноябре и в мае. Прошлой осенью она была 2080 рублей. Ее не стоит путать со средней зарплатой по стране, которая в мае составила 3000 рублей, сообщает Белта. Билеты на Славянский базар раскупили за рекордное время. Об этом рассказал директор музыкального форума Глеб Лапицкий. Он отметил, что билеты находились в свободной продаже лишь 1 час и 27 минут. А это рекорд за все 35 лет форума. Самым большим спросом пользуются церемонии открытия и закрытия, а также конкурс взрослых исполнителей, передает телеканалу НТ. Напомню, официально Славянский базар стартует уже сегодня вечером. И к новостям. Компании в Минске наградили лучших бизнесменов года, учредителей и топ-менеджеров крупных белорусских предприятий. Дипломами конкурса «Человек-дело-2026» и специальными призами от известного скульптора Сергея Гумилевского отметили 12 лауреатов. Среди победителей председатель правления Белгазпромбанка Ирина Потапова, генеральные директора компании «Металлоптсбыт» Максим Крупейченко, Гродненский мясокомбинат Ольга Янушка, директор филиала компании «Берестейский пекарь» Давид Городокского хлебозавода Сергей Леоновец и другие. Только по 31 июля в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 30 копеек. Доллар США – 2 рубля 88 копеек. И 100 российских рублей – 3 рубля и 70 копеек. И в завершении выпуска. Финальный матч чемпионата мира по футболу продлится дольше обычного. ФИФА увеличит стандартный 15-минутный перерыв между таймами в 2 раза, чтобы устроить музыкальное шоу. На поле с мини-концертом выступят Шакира, Мадонна, Джастин Бибер и BTS. А перед матчем за 90 минут до свистка пройдет церемония закрытия. Напомню, финал пройдет в это воскресенье, 19 июля. Матч начнется в 10 часов вечера по минскому времени. Впервые в истории Мундиаля в финале встретятся действующий чемпион Европы сборной Испании и чемпион Южной Америки Аргентина. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.
2: Ну а прямо сейчас о погоде и по информации сайта Погода.бай. Этой ночью в Беларуси без осадков. В Бресте и Гродно будет до плюс 17, в Гомеле 13-15, тепла в Витебске до плюс 11. В Могилеве 11-13 с плюсом, впрочем, в столице ночью такая же температура до плюс 13 и без дождей. Завтра днем осадков тоже не обещают. Жарче всего будет в Бресте аж до плюс 31. В Гродно 27-29 тепла, это уже, знаете ли, жаркая пятница. В Гомеле, Могилеве и Витебске до плюс 25, и в Минске завтра днем 20.

0: 5.27 и без дождей. А вообще, какой бы ни была погода, подходящий образ вы найдете на La Moda. Austin, Sella, Zarina, Neum и другие бренды со скидками до 60%. La Moda – твой гид по стилю.
1: Партнер прогноза погоды La Moda – твой гид по стилю.
2: Летняя распродажа на La Moda до 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на La Moda.by и по телефону 8044-784-84-84.
3: Хит за хитом.

0: 18.12, наконец-то шоу на Имистар продолжается новостями из мира авто, и фары бывают разные, вот прям хочется продолжить, как песни «Чёрные, белые, красные». Но нет, дизайнеры чего только не придумали, и сколько еще могут придумать. Почти 100 лет назад американский инженер предлагал ставить на любой серийный автомобиль фары, напоминающие по форме капли. Он считал, что так машина будет похожа на космический корабль. Опция была дорогая, эффектная, покупатели охотно выкладывали деньги, но фары освещали дорогу очень-очень плохо. В середине 20 века в той же Америке появились фары, которые складывались. Они выдвигались вручную с помощью ручки в салоне. А компания Buick в 50-х поставила на свой концепт две фары. Вот прям по центру. Просто чтобы не портить образ, так сказать. Хотя, по-моему, именно этим испортили они его знатно. Да, фары бывают разные. Только сегодня за супер необычное могут оштрафовать.
1: Рубрику представляет открытое акционерное общество «Белпромэмпекс». Нужно изготовить или отремонтировать рукава высокого давления? Ждем вас по адресу. Минск, Бехтерева, 10. Без выходных с 8 утра до 8 вечера. «Белпромэмпекс» – ваш надежный партнер.

18.17, это наконец-то шоу на Енистаре. Наконец-то прозевать невозможно. Ну а партнер рубрики «Сеть гипермаркетов Простор» празднует 20-летие. Поэтому мы вспоминаем хиты 20-летней давности. И сегодня это Максим. Какое слово она прозевала? Вы должны будете распознать и раньше остальных прислать ответ в Telegram Юнистар. 610-9950, код 29. Если с заданием справитесь первым и правильно ответите, тогда получите подарочный сертификат на 50 рублей от магазина «Простор» в честь дня рождения. 20 лет на просторах вкуса. А я нажимаю на плей. Не будем ждать ни минуты.

несколько фальстартов, и лето, и телефонными, и письмами. Вот кто попал в десяточку? Какое слово все-таки пропустила Максим? Узнаем буквально через пару минут. А сейчас узнаем о пробках стали в столице. Обновляю сервис Яндекс.Карты. 7 баллов. А нет, уже 6. 6 баллов из 10, но по-прежнему внушительная пробка на МКАДе от Долгиновского тракта до Мирошниченко. Внушительная — это 25 минут. Почти 20 уйдет на Козлова, на проспект Машерова. От Платонова до Максима Богдановича. 16 минуток на Мирошниченко. От трассы Колодище Заслава до улицы Гамарника. 20 минут Долгиновский тракт от Бутславской до Болотного переулка. Две 12-минутные пробки – это Тимирязева от Ржавецкой до Авторынка и Кубоколоса, Красная от Дорошевича до проспекта Машерова. 20 минут уйдет на Смоленскую улицу от Захарова до Ленина и 13 на Куйбышева от Кульман до улицы.

0: пребыванием в пробке. Хотя, понимаю, жарко. Делайте громче хит за хитом на Юнистар. Будем вместе спасаться под Imagine Dragons.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Реклама.
3: Июль. Миля жарит цены. Все для стройки, ремонта и сада по горячим ценам со скидками до 50%. Еще больше товаров на Миля Бай. Справки по телефону 7741.
4: Слушай, а ты видел, что разыгрывает Евроопт?
5: Видел? Я уже товары удачи в тележку загрузил. Больше товаров удачи, больше шансов на выигрыш.
3: Весь июль покупайте товары удачи с картой Е-плюс в Евроопт и участвуйте в розыгрыше больших денег. 150 тысяч рублей, 2 приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в Евроопт. Рекламная игра удачи в передачу Тур 217 с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.европ.бай. Городской телефон 388-76-76.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
6: Это классная команда и карьерный взлет.
7: Сыну велик, а в доме новая крыша.
8: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
9: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на работа.бай.

0: ты. Подробности на gold-green.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
3: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. Плюс 7-375-29-119-21-09. Плюс 375-29-119-21-09 или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
4: Партнер препарат Смектосорб.
5: Селезенкин?
6: Есть.
5: Печенкин?
7: Есть.
5: Кишечник? Где кишечник?
6: Расстроился, снова диарея.
8: Смектосорб для лечения острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Не требует разведения водой. Это уже готовая суспензия для приема. Смектосорб. Диарея в ловушке.
9: Реклама. Лекарственный препарат. Ознакомьтесь с инструкцией, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные эффекты. Не рекомендуется применение во время беременности и в период кормления грудью. У детей с острой диареей препарат должен применяться в комплексе с предварительным приемом орального ретроцессионного раствора. У взрослых регидратация назначается при необходимости. Имеется ограничение в продолжительности приема. Максимум 7 дней. Производитель СП ООО «Фармленд».

18 часов и 28 минут. Это, наконец-то, шоу на Юнистар. Я тут для того, чтобы подвести итоги игры. Прозевать невозможно. Партнер сегодняшней рубрики — сеть гипермаркетов «Простор», празднует 20-летие. Поэтому мы вспоминали хиты 20-летней давности. Поэтому, именно поэтому тут сегодня была Максим. Вот с этим хитом.

0: Реклама.
1: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Любимые вещи любят заботу. А 21 век Бай – выгодные предложения. Только с 13 по 26 июля скидки на бытовую химию до 40%. Биоразлагаемый гель для стирки «Синергетик» 5 литров – всего 35,99. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
3: В день рождения сети Мила можно все. С 16 по 22 июля кэшбэк 40% на декоративную косметику и парфюмерию. Кэшбэк начисляется на неакционные товары. Отмечаем праздник вместе. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
4: Витамин D для вашего дома. Мебельный мегамаркет «Домашний очаг».
5: Матусевича 35.
6: А у нас в «Соседях» с 16 по 19 июля. Абрикос всего 7,99 за килограмм. Персик всего 6,49 за килограмм.
7: «Соседи» всегда выгодно зайти.
1: Подробности на «Соседи.бай» и по телефону 7290.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца, мало. О, допей молоко.
10: Зачем?
9: В Санте возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватает.
11: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов Санта по картам Visa Альфа-Банка. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
12: Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?
0: Это была реклама.
1: Для детей старше 16 лет.
13: This is Mova на Юнистар.
1: Партнер программы – сетка гандлевых крамов «Мартин».
14: С четверга по неделю – бомба выходного дня! У гандлевых крамах «Мартин» сыр полтвердый 45-50%, 12,99 за килограмм. «Мартин» – это выгодно!
15: «Мартин Бай» 44-500-69-33.
16: Вітаю! This is Mova! Разом слухаємо іншамовні хіти Юністар, каб лепш ведать мову родную. Моє ім'я Дмитрий Скороходов.
13: This is Mova!
16: Сьогодні пісня для усіх аматорів Рокі Бальбоа.

18:43. Это наконец-то шоу «Ныне старая», рубрика «Вдогонку». Вот люди берут квартиры в аренду, а птицы чужие гнезда. На точка Байры сказали про курьезный случай, который произошел в одной польской деревне. Там пустующее гнездо аистов занял павлин. Как он туда попал? Говорят, что долетел, хотя гнездо расположено высоко. После размещения видео в соцсетях появилось очень много веселых комментариев, например, что это будущий будильник в округе, ведь павлины кричат намного громче петухов. Вот не хотелось бы мне там отдыхать. Я все-таки люблю поспать. Понятно, да, почему я тут с вами по вечерам зависаю?

0: 18:56. Это наконец-то шоу «Ныне не старый», рубрика «Драйв-чат». Сегодня вы мне рассказываете о просьбах вашего ребенка, которые поставили вас в тупик. Но ведь не только просьбы могут поставить в тупик, но и поступки. Вот в таком рассказывает Лидия. Моя дочь думала, что в землю можно закопать все, что угодно, и это все, что угодно, вырастет. Вот, например, как косточка от абрикоса становится деревом. Поэтому после обеда моя Машуля утаскивала какое-то время куриные косточки и закапывала их во дворе с надеждой, что оттуда скоро вырастет новая курица. А вот представляете, в один прекрасный день возьмет и вырастет. Прям все, как у барона Мюнхгаузена. У меня все. А вы продолжаете. Какая просьба? Ну или поступок вашего ребенка поставил вас в тупик? 610-9950, код 29, от Telegram Unistar.
1: Вы слушаете Радио Юнистар.

0: трассы ЭОС.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Слуцк. Улица Ленина, 96В. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Громкая премьера этого лета. Симфоническое EDM-шоу от Imperial Orchestra Symphony of Life. 18 июля в Минск-арене. Билеты на imperialorchestra.by. ГУ Минск-концерт. Плюс 3-7-5-1-7-3-2-7-3-5-8-4. Для зрителей старше 12 лет.
2: Это была реклама.
4: Вы слушаете

0: Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси на завтра. По прогнозам Белгидромета, температура по юго-западу страны может подняться до плюс 31 градуса. Дожди синоптики не обещают, сообщает Белта. Но уже в субботу, 18 июля, погоду на западе Беларуси начнет менять холодный фронт. Вместе с ним придут кратковременные дожди и грозы, а местами возможны сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду. Больше 700 новых зарядных станций для электромобилей собираются установить по всей Беларуси в ближайшие два года. В Белэнерго рассказали, что в Минске хотят оборудовать зарядными станциями почти 60 парковок на Притыцкого, Тимирязева, Кальварийской и на проспекте Дзержинского. Особое внимание специалисты планируют уделить созданию сети супербыстрых зарядных комплексов. До 35 года они появятся в крупных городах, а вдоль республиканских трасс хотят создать непрерывные зарядные коридоры, пишет СБ «Беларусь сегодня». Белавия возобновляет рейсы на популярный тайский курорт – остров Пхукет. Первые вылеты из Минска запланированы на 21 и 23 октября. С 29 октября полеты станут регулярными – два раза в неделю. Из Минска по четвергам и воскресеньям, обратно по пятницам и понедельникам. Напомню, кроме Пхукета, с 25 октября Белавия планирует возобновить регулярные рейсы из Минска в Бангкок. Таким образом, у белорусских туристов снова появится возможность выбирать между двумя популярными локациями Таиланда – столицей и островным курортом. И к новостям компании. Белгазпромбанк и Банк развития предлагают малым и средним предприятиям, а также индивидуальным предпринимателям страны кредиты в белорусских рублях на срок до 7 лет. Ставка от 6,13% годовых. Подробнее о финансировании проектов в различных сферах экономики можно узнать на сайте belgazprombank.by и по номеру 120. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 30 копеек, доллар США – 2 рубля, 88 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 70 копеек. И в завершении выпуска. Дочь Синди Кроуфорд и сын Ричарда Гира снялись в одном сериале. В сети появились первые кадры со съемок «Осколков». Это подростковая драма, которая резко превращается в запутанный триллер с элементами психологического хоррора. Режиссером сериала с участием детей популярных моделей и актера 90-х выступил Райан Мерфи, который снял «Американскую историю любви» и «Американскую историю ужасов». В сети уже пророчат сериалу звание хита сезона. Премьера «Осколков» запланирована на 5 августа. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.
1: Ну а прямо сейчас о погоде. И по информации сайта «Погода Бай», этой ночью в Беларуси без осадков. В Бресте и Гродно будет до плюс 17, в Гомеле 13-15 тепла, в Витебске до плюс 11. В Могилеве около 13 с плюсом, в Минске, кстати, тоже плюс 13 ночью и без дождей. Завтра днем осадков тоже не обещают, а жарче всего будет в Бресте до плюс 31. В Гродно 27-29 с плюсом, в Гомеле и Могилеве и Витебске до плюс 25. В Минске завтра днем 25-27 и без дождей. Ну а какой бы ни была погода, для прогулки, тренировки или путешествий выбирайте обувь на LaModa. Nike, Adidas, Puma, New Balance со скидками до 60%.

0: Партнер прогноза погоды – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Мечтали о бриллиантах? Белювелирторг готов их вам подарить! По 31 июля в сети Белювелирторг и Кристалл бриллиант в подарок! При покупке изделий Кристалл от 500 рублей и мега-бонусы и скидки! Подробнее на белювелирторг.бай и по телефону 029-395-7395.
1: Хит за хитом. Весь день.

19.13, наконец-то шоу «Нине Старт» продолжается новостями из мира авто. Вот еще целый год до выпуска новой модели «Альфа Ромео». Производитель уже дразнит поклонников марки. Показывает тизеры, по которым мало что понятно, поэтому и хочется знать больше. Известно, что

0: Новая модель сменит кроссовер Tonale. Его выпуск завершится в ноябре 2027 года. И, судя по всему, у новинки будет кубообразный силуэт и сильно наклоненная задняя дверь. Широкие крылья и агрессивный рисунок фонарей. В конкурентах могут оказаться BMW X2 или Audi Q3 Sportback. Обещают гибридные и полностью электрические версии. Но ждать целый год – это долго. Даже если это Альфа Ромео. Ну, только если я буду знать, что мне ее подарят, тогда ладно, буду ждать с диким удовольствием. И дни зачеркивать в календарике.
1: Рубрику представляет открытое акционерное общество «Белпромэмпекс». Нужно изготовить или отремонтировать рукава высокого давления? Ждем вас по адресу Минск, Бехтерева, 10. Без выходных с 8 утра до 8 вечера. «Белпромэмпекс» – ваш надежный партнер в мире гидравлики.
2: «Юнистар». «Юнистар» – хит за хитом.

0: прекрасно понимаете, чем займетесь на выходных. А что насчет следующей недели? Если планов нет, тогда предлагаю разделить их с нами. Радио Юнистар и компания МТС приглашают вас на фотопрогулки по Минску. Ведущий и профессиональный фотограф Валентин Середа научит вас делать потрясающие фото на смартфон, а замечательный гид Сергей Бусько расскажет много интересных историй. Ближайшая фотопрогулка пройдет в среду 22 июля по Раковскому предместью. И чтобы стать участником, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Он делает идеальные кадры даже в сумерках и темноте и может снимать издалека. Любые детали без потери качества. Приобретайте Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Ну а мы едем дальше. У нас по курсу Ваната Кейнели «Back to me».
1: Реклама. Лучше, чем ваш бывший. Двухкамерный холодильник LG системы.

0: вами акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Вместо конференц-залов – площадка под открытым небом. Вместо воды – самый сок. 28 июля в арт-пространстве «Эхо» впервые пройдет «Гроуинг-пикник». Неделовое мероприятие нового формата. Хедлайнер вечера – маркетолог-практик номер один в России по версии РБК Илья Балахнин. Билеты на growing.by.
2: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
3: Партнер – препарат «Диавен».
4: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли, как же летом наша жизнь нелегка.
5: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить тяжесть, боль, усталость в ногах при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
6: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям и во время кормления грудью. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Ликфарм». Беларусь.

которую вы залезли. Уверена, вы найдете подходящий вариант. Тельцы, вы завтра будете поскромнее, нежели всегда. И завтра не нужно много выступать, тем более, если обсуждаемая тема не касается вас и ваших полномочий. Не вступайте в дискуссию только ради того, чтобы вас заметили, так окружающие заметят лишь только выскочку. Близнецы, завтра вам не рекомендуется долго думать на какие бы то ни было серьезные темы, это может закончиться головной болью. Если вы считаете работу серьезной, ну, соответственно, о ней думать не стоит. Раки, завтра вам необходимо расслабиться так, как умеете только вы. Оставьте в стороне все заботы и дела. Позвольте себе то, чего вы заслужили. Пусть вас не мучают угрызения совести за безделье. Иногда это тоже очень полезно. Львы, вы хорошо потрудились. Поэтому нужно себя порадовать какой-то дорогостоящей покупкой. Но не спешите тратить все деньги, потому что в скором времени финансовых вливаний не предвидится. И даже наоборот, вы сможете попасть в центр крупной аферы. Так что будьте начеку. Девы, не стоит портить себе день, погружаясь в размышления о своих трудовых проблемах. Лучше поделитесь размышлениями со своими самыми близкими людьми. И преодолев себя, вы увидите, как легко все решится, когда вы поделитесь своими чувствами и мыслями. Весы. Завтра светило благоволят первопроходцам. Начните осваивать новую для себя область, внесите в работу какие-нибудь инновации, и все это вскоре принесет замечательные плоды. Скорпионы. Вам нужно быть уравновешенными завтра и спокойными, ведь вы единственный островок здравого смысла в океане бушующего вокруг вас безумия. Постарайтесь утихомирить окружающих настолько, насколько это возможно, и радуйтесь, что вы не поддались общим настроениям. Стрельцы. Завтра ваши коллеги хотят встретиться с вами в неформальной обстановке, чтобы обсудить какие-то рабочие вопросы. На встречу можете и согласиться, а вот от разговоров на тему профессиональной деятельности решительно отказываетесь, потому что в преддверии выходных эта тема не является лучшей. Козероги, завтра звезды рекомендуют вам хорошенечко отоспаться. Довольно скоро на сне придется экономить. Вам, похоже, предстоит очень ответственная и срочная работа. Подготовьтесь к ней как следует. Водолеи. Завтра все только и будут делать, что спрашивать вашего совета и вашей помощи по любому поводу. Сначала вы будете польщены всеобщим признанием, а вот к середине дня сильно утомитесь. Помочь-то помогите, но не забывайте, что у вас, собственно, и свои дела имеются. Рыбы мои, завтра звезды не рекомендуют вам задумываться о смене времен года. Эти мысли лишь отвлекут вас от выполнения ваших основных обязанностей и настроят на неподобающий лиричный лад, который вам завтра будет ой как ни к чему. Ну, подумайте, помечтайте об этом во всем ближе к ночи. Ну, а мы едем дальше на встречу нашей пятницы и слушаем Эйва Макс и Кайга. Это Юнистар.

0: Партнер шоу «Моторные масла» и «Автохимия Адека».
1: Моя сегодня с утра тарахтит и тарахтит.
2: А моя такая тихая.
1: Чем ты ее успокаиваешь?
3: Заливаю моторное масло Адека. Качественные европейские смазочные материалы для авто, мотоциклов и других видов техники от официального дистрибьютора в Республике Беларусь на adeka.by.
4: Девятнадцать часов и 32 минуты, и наконец-то шоу на Юстар продолжается хитом от Brooks Extend «Pay to Exist». Такой яркий, в то же время расслабляющий хит на очереди. А еще тут поп и... Полная версия этого хита услышим через минуток 5. Раньше остальных Рио, Shine On. Наслаждаемся солнцем и летом, пока есть такая возможность. И, конечно, строим планы вместе с Валентином Середовой. Выход в люди!
5: Реклама. Хозяйка под дождем где-то ходит, а дома...

0: русского производителя.
1: Мяу.
0: Так вкусно. И столько протеина, витаминов и минералов. Catfit. Сплошное. Мяу.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
3: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк совместно с цирком «Шапито 13 метров» по улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены, представляет тайну египетских пирамид. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
0: Это была реклама.
4: Для детей старше 16 лет. Выход в люди на Юнистар. На Юнистар.
5: Партнер программы «Корм для кошек и собак» «Уника».
6: «Уника? Уника? Уника?»
5: Ищите уникальный корм для вашего питомца, приготовленный в Италии из отборного мяса корма «Уника».

0: Привет, я Валентин Середа. Предлагаю вам выход из этой рабочей недели. Это выход в люди в ближайшие полторы минуты о том, куда сходить и куда съездить на предстоящих выходных.
1: Выход в люди.
0: Любителей неба, масштаба и неповторимых видео я приглашаю на Минское море в арт-парк «Порт», где 18 и 19 июля пройдет большой фестиваль воздушных змеев. Сотни красочных конструкций раскрасят горизонт. Можно приехать со своим змеем или купить на месте. Кроме запусков змеев, будет полет на воздушном шаре, заплывы на сабордах, пенная вечеринка и кино под открытым небом. А вечером диджей-сет на закате. Каждый день змеям обещают награды в номинациях вроде «Самый креативный» или «Самый большой». Уверен, что фантазия участников преподнесет нам множество сюрпризов. И если вы соскучились по ярким праздникам, вам сюда! Настоящим романтикам я рекомендую сходить в субботу вечером в «Фудмолл Конкорс», что в Галилео. В 7 вечера там музыкальное шоу «При тысяче свечей». Все в прямом смысле. Струнный квинтет и фортепиано сыграют для нас живьем в полумраке. Вход свободный. На мой взгляд, это отличная возможность замедлиться, послушать живую музыку.

0: ты ипотеку. Будут и мастер-классы, можно слепить глиняный стаканчик или собрать авторский букет. Идеально для тех, кто любит создавать красоту руками. И это только малая часть интересных событий ближайших выходных. А я, Валентин Середа, напомню, что выход найдется всегда. Особенно если это выход в люди.
1: Выход в люди.

19:43. Это наконец-то шоу «Ныне не старые». Новость вдогонку. И вот, оказывается, собаки помогают нам справляться со стрессом. Но британские ученые доказали, что терапевтический эффект может быть достигнут даже при просмотре видео с собачками. Ну, слушайте, это очень удобно, ведь не все могут контактировать с животными по разным причинам. У кого-то аллергия, кто-то давно мечтает, но не решается. А вот видеосеансы доступны абсолютно всем и в любое время. Причем достаточно 5-минутного просмотра, и уровень стресса снизится очень ощутимо. Вот думаю, после тяжелого

0: чудят. Одни вот куриные косточки сажают, чтобы вырастить целую курочку. Такая история, кстати, тоже была. Другие, вот как дочь Оли ставит докторов в неудобное положение. Кто на что горазд? Вот самое главное, вот эти вот все неудобные ситуации запомнить и вовремя ребенку пересказать, напомнив о том, какой он уникальный был и сейчас остается. Я думаю, что для этого можно завести прям целую тетрадку.
1: Наконец-то шоу. Партнер шоу «Моторные масла» и «Автохимия Адека».
2: Реклама.
3: АМИ.

0: от работы. Я, Аня Васильева, раздавать подарки и с удовольствием танцевать под «Едь за хитом» и наслаждаться летом. Ну а сегодня все. Пока-пока, услышимся завтра.
1: Вы слушаете
2: Радио Юнистар.

0: психологического хоррора. Режиссером сериала с участием детей популярных моделей и актера 90-х выступил Райан Мерфи, который снял «Американскую историю любви» и «Американскую историю ужасов». В сети уже пророчат сериалу звание хита сезона. Премьера «Осколков» запланирована на 5 августа. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера. А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси без осадков. В Бресте и Гродно будет до плюс 17, в Гомеле 13-15 тепла, в Витебске до плюс 11, в Могилеве 11-13 тепла и в Минске тоже до плюс 13 и без дождей. Завтра днем осадков тоже не обещают. Жарче всего будет в Бресте плюс 31, в Гродно 27-29 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске до плюс 25 и в Минске завтра днем плюс 25-27 и без дождей.
1: Партнер прогноза погоды «Ламода». Твой гид по стилю.
2: Летняя распродажа на «Ламода». До 19 июля. Кроссовки Adidas, Nike, New Balance со скидками до 60%. Подробности на «Ламода.бай» и по телефону 8044-784-84-84.
3: Хит за хитом. Весь день.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси без осадков. В Бресте и Гродно будет до плюс 17, в Гомеле 13-15 тепла, в Витебске до плюс 11, в Могилеве 11-13 тепла и в Минске тоже до плюс 13 и без дождей. Завтра днем осадков тоже не обещают. Жарче всего будет в Бресте плюс 31, в Гродно 27-29 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске до плюс 25 и в Минске завтра днем плюс 25-27 и без дождей.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: короткая реклама.
1: До 100 рублей фрибет Бетера. До 100 рублей фрибет Бетера.
2: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Нападающий проходит по флангу. Навес.
2: Недоспешный момент.
3: Час. Лидское премиум.
4: Размерное уживание пива шкодить вашему здоровью.
5: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: А дальше хит за хитом.

0: короткая реклама.
1: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном. Ты крути, крути гуся, реально.
1: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: короткая реклама.
1: До 100 рублей фрибет Бетера. До 100 рублей фрибет Бетера.
2: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Нападающий проходит по флангу. Навес. Недоспешный момент.
4: Час. Лидское премиум.
5: Размерное уживание пива шкодить вашему здоровью.
0: А дальше хит за хитом.
4: Хит за хитом.

0: связано с риском получения убытков.
1: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси без осадков. В Бресте и Гродно будет до плюс 17, в Гомеле 13-15 тепла, в Витебске до плюс 11, в Могилеве 11-13 тепла и в Минске тоже до плюс 13 и без дождей. Завтра днем осадков тоже не обещают. Жарче всего будет в Бресте плюс 31, в Гродно 27-29 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске до плюс 25 и в Минске завтра днем плюс 25-27 и без дождей.
2: Хит за хитом. Весь день.

0: Короткая реклама.
1: До 100 рублей фрибет Бетера. До 100 рублей фрибет Бетера.
2: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: короткая реклама.
1: До 100 рублей фрибет БТРа. До 100 рублей фрибет БТРа.
2: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Нападающий проходит по флангу. Навес. Недоспешный момент.
4: Час Лидское премиум.
5: Размерное уживание пива шкодит вашему здоровью.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Подающий проходит по флангу. Навес.
2: Недоспешный момент.
3: Час. Лидское премиум.
4: Размерное уживание пива шкодит вашему здоровью.

0: короткая реклама.
1: До 100 рублей фрибет БТРа. До 100 рублей фрибет БТРа.
2: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Встречи с сябрами всегда по отличному поводу. Где ты чувствуешь поддержку друзей. Где наши голоса звучат как один. И согревает тепло настоящей дружбы. Сябры, когда собираются свои. Чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью.
2: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Нападающий проходит по флангу. Навес.
2: Недоспешный момент.
3: Час. Лидское премиум.
4: Размерное уживание пива шкодит вашему здоровью.
5: Ты крути, крути, гуся. С Макслайном ты крути, крути, гуся. Реально.
4: Подробности на Макслайн Бай. И по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: связан с риском получения убытков.
1: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси без осадков. В Бресте и Гродно будет до плюс 17, в Гомеле 13-15 тепла, в Витебске до плюс 11, в Могилеве 11-13 тепла и в Минске тоже до плюс 13 и без дождей. Завтра днем осадков тоже не обещают. Жарче всего будет в Бресте плюс 31, в Гродно 27-29 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске до плюс 25 и в Минске завтра днем плюс 25-27 и без дождей.
2: Хит за хитом. Весь день.

0: Короткая реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максвайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Нападающий проходит по флангу. Навес. Недоспешный момент.
2: Час. Лидское премиум.
3: Размерное уживание пива шкодит вашему здоровью.
0: А дальше хит за хитом.

0: А сейчас о погоде. По информации с сайта Погода.бай, сегодня днем в Беларуси небольшая облачность и без осадков. Жарче всего будет в Бресте, плюс 31. В Гродно 27-29 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске до плюс 25, и в Минске днем плюс 25-27 и без дождей.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: Короткая реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфлайном, ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBike и по телефону 8029

0: Гродно 27-29 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске до плюс 25, и в Минске днем плюс 25-27 и без дождей.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси небольшая облачность и без осадков. Жарче всего будет в Бресте – плюс 31. В Гродно – 27-29 тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске – до плюс 25. И в Минске днем – плюс 25-27 и без дождей.
1: За хитом. Весь день.

0: Юнистар.
1: Юнистар. Хит за хитом.
2: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.